Дожди как-то этим летом, знаете, прямо берут верх над теплой погодой. И во многих, действительно, уголках России намечаются какие-то ливни бесконечные. Тем не менее, это никак сезона нам не испортит. У нас теплая музыка на авторадио, у нас хорошее настроение, и все мы вместе. Привет, друзья, еще раз. Доброго вам часа. Зовут меня Олег Пивонов. Движение только вперед с первым автомобильным. Делаем чуть громче, если есть возможность.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: насчет «Счастье любит тишину». С вами современные представители благосферы, наверное, бы поспорили, согласитесь. Все чаще нам советуют как-то проявлять себя и о своих чувствах говорить громче и громче. Давайте делать громче музыку на Авторадио. Ну, а чувства я вам желаю испытывать только самые замечательные. Первое автомобильное. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, привет!
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: Курс держим правильный, друзья. Обязательно до места назначения добираемся. Всем, кто в пути в этот час, большой привет, друзья. Поскорее вам добраться и счастливой дороги. Всем остальным желаю хорошего настроения. И отличная музыка поможет его еще упрочить. Зовут меня Олег Пивунов, Первое автомобильное. Движемся только вперед и услышимся скоро.
1: Земля в иллюминатор.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: вот бывают же песни, которые как будто бы и не выходят из моды. И долго-долго еще при первых же нотах сразу губы повторяют текст этой песни. Такое относится, мне кажется, «Матушка-Земля». Ну что, подпеваем, танцуем. И дальше у нас тоже не менее известные хиты. Это «Авторадио» и «Движение только вперед» с первым автомобильным. Меня зовут Олег Пивунов. Друзья, всем привет и раннего уже часа. Если встречаете его вместе с нами, это здорово. Пусть у вас все будет хорошо.
1: Если б

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54 54 54.
7: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортного. Экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
8: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
9: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткинг керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткинг. Плиткин, школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме хотят увеличить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство предусматривает компенсацию в 50% таких расходов. Но, согласно инициативе депутатов, новый документ увеличит эти выплаты до 100%.
0: Про Севастополь.
1: Часть Севастополя осталась без электричества после украинской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что на объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Ранее сегодня Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. 5 беспилотников сбили в Балаклавском районе. Развожаев попросил горожан экономить заряд телефона и использовать гаджет только для экстренной связи. Также следует по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть. Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Между тем, власти Республики Крым и города Севастополя создали оперштаб для туристического бизнеса в условиях объявленного режима чрезвычайной ситуации. В него вошли 500 предприятий. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. На полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Помимо прочего, на оперштабе рассматриваются вопросы предоставления юрпомощи представителям турбизнеса, а также обсуждаются вопросы использования альтернативных источников энергии в условиях отключения электричества. Напомним, 11 июля правительство России выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4500 компаний, работающих в сфере туризма на полуострове.
0: Про людей.
1: В этом сезоне 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных год назад. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечено в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северной Осетии, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические обработки, а также прививки. По данным Роспотребнадзора, в этом году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллиона граждан.
0: Про запреты.
1: Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ни ответов, ни вопросов, но это пока путешествие, поэтому вторнику что-то да будет. Со всем мы точно справимся вместе. Олеся Соболева у микрофона, вам большой привет и вам же много денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Играем мы каждый день, так что прибавляйте громкость своих приемников, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним и сделаем вас богаче. Например, сейчас в банке 13 тысяч рублей. Кому-то достанутся. Скоро и узнаем имя этого счастливчика. А вообще, в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. Так что вам удачи желаю я и сегодня, и завтра, да и вообще всегда. Всем настроенным на авторадио отличного дня. Олеся Соболева у микрофона.
1: По городу шагает босиком.

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
16: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Банк России. По сравнению с первым полугодием 2025 года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиента. Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Рейтер. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям старше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета, а официальную инициативу могут анонсировать уже в сентябре во время ежегодного обращения главы Еврокомиссии. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола, гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение в интервью ТАСС высказал кандидат медицинских наук Варилий Литвинов. Специалист пояснил, что кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
5: Спонсор АО АБ «InBev Efes».
6: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
16: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
17: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
18: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
19: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
20: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
9: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
10: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
11: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
13: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме призвали отменить большинство комиссий банков для граждан. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, передают ТАСС. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. Такой документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента.
0: Про здоровье.
2: В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развитие заболеваний.
0: Про дороги.
2: Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Южной Осетии. Ограничения касаются всех видов транспорта и действуют до особого распоряжения. Селевая масса сошла повторно к северу от Рокского тоннеля на 73-м километре дороги. Накануне автомобильное движение на участке Транскама закрывали почти на 12 часов. Отмечу, Транскавказская магистраль – это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин.
0: Про торговлю.
2: С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей.
0: Про работу.
2: Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: версии Юлии Зиверт, каждому по факту рядом нужен человек, а по версии Авторадио, каждому слушателю вместо гудков в мобильном нужен гимн Авторадио. Потому что только с ним получаются деньги и исполняются мечты в нашей фирменной суперигре «Много денег».
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, что и вы тоже с нами. Правила знаете. Гудки меняем на гимн Авторадио. Мечту несем на наш сайт. Внимательно слушаем эфир. Ждем звонка, берем трубку. Называем песню, которая только что звучала в эфире. Забираем банк. Там сейчас 13 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры удвоит. То есть 26 тысяч прямо сейчас. Кому? Узнаем у нашей авторадиорулетки. Номер выбран 6861. Последние цифры, префикс 913. Зовут игрока Сергей. Живет он в Томской области. И с детства мечтает стать водителем-дальнобойщиком и иметь свой грузовик КамАЗ. Какая классная мужская мечта у Сергея из Томской области. Давайте звонить ему. И узнавать подробнее о мечте. Гимн Авторадио хотелось бы вместо скучных гудков. Да, но это не гимн. Говорю уже, надо проверить свой мобильный. Нужно быть всегда готовым к тому, что вам позвонит Авторадио и спросит, какая песня была в эфире, чтобы стать богаче, чтобы ваша мечта исполнилась в эфире главного автомобильного радио страны. Каждому из вас это был знак, напоминание, чтобы прямо сейчас все и проверить, а то будет вот обидно потом, впоследствии. Ну что ж, надеюсь, что и Сергей проверит свой мобильный, чтобы у него там точно гимн Авторадио звучал, потому что хочется, чтобы мечта его детства была исполнена. Ну, а раз хочется, то так-то оно и будет. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Сумма в банке осталась нетронутой, 13 тысяч рублей там по-прежнему, а в счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. Под Новый год, правда, самое настоящее чудо ожидается в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет вам специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Стабильно.

0: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. На Дальний Восток в ближайшие дни обрушатся сильные дожди, вызванные остатками супертайфуна Бави. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Резкие изменения погоды затронут Приморские и Хабаровские края, а также частично Сахалин. Шувалов предупредил о возможных подтоплениях. Напомню, на днях сообщалось об эвакуации более 2 миллионов человек в Китае в связи с приходом супертайфуна Бави. Мокро сегодня будет и в Москве, но тепло. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову. По ее прогнозу, будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В Подмосковье температура будет варьироваться от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут свободно поехать по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 государства, в основном европейские, но среди них есть Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Наш паспорт позволяет посетить 114 стран и юрисдикции без оформления визы. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Лента» — поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рогирска». Панель за 2025 год.
5: «В ленте».
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
17: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
19: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
2: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
10: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
11: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичные решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 9:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами в России скоро выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в нашей стране мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся. Президент уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится.
0: Про переговоры.
2: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Об этом он заявил во время выступления по итогам заседания коалиции желающих в Париже. По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров. Вместе с тем канцлер подчеркнул, что европейские страны намерены дальше усиливать давление на Россию.
0: Про паводок.
2: Число потопленных в результате паводка частных жилых домов и приусадебных участков увеличилось в Свердловской области до 192 и 1252 соответственно, сообщили в МЧС региона. В развернутых пунктах временного размещения находится 91 человек. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых. За сутки паводковые воды покинули 25 жилых домов, но в 10 муниципальных образованиях зафиксированы новые подтопления. Мониторинг с воздуха с применением беспилотников и вертолета Ми-8 позволяет в режиме реального времени оценивать паводковую обстановку и оперативно корректировать маршруты из спасательных подразделений.
0: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. В этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Около четверти покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Подробнее о том, что дает такая страховка от задержки авиарейса, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
3: Важно понимать, что во многих случаях это страхует риски, связанные с закрытием воздушного пространства, технической неисправностью самолетов, ну и просто метеорологическими условиями. Важно, наверное, сказать, что в большинстве случаев выплата происходит довольно оперативно, и для этого пассажиру достаточно просто заполнить электронную форму и указать реквизиты, по которым он сможет получить. При всем при этом нельзя сказать, что данная форма полностью компенсирует потери, потому что надо понимать, что если ваш отдых откладывается и вы теряете сутки или более, то, конечно, эта сумма не покрывает. Как правило, эта компенсация довольно стандартная у разных компаний по-разному. Может варьироваться от процентной стоимости билета или фиксированной суммы. Но при этом, как говорится, в любом случае стоимость его приобретения такого полиса в разы ниже, чем фактическая выплата.
2: Эксперт отметил, что сейчас страховые компании ведут работу над продуктом, который покроет риски потери одной ночи отдыха. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки, курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

сходить с ума мы с вами точно не будем. Мы будем тренировать его. Этот самый ум, оказывается, механическая коробка передач улучшает когнитивные способности. Исследование показало, что вождение на механике стимулирует префронтальную кору головного мозга, которая и отвечает за память, внимание и принятие решений. Оказывается, так тоже можно было. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на авторадио. Делайте громче приемник, пристегивайтесь и вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиты. Точный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
16: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В России на 45% выросло число аварий за выезды на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину этого года таких ДТП произошло более 1700. В авариях погибли 529 человек, рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в общем по России. К примеру, в Московской области прирост таких ДТП составил 148%, в Кировской – 120%, а в Ставропольском крае – 218%. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали реже сталкиваться с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Она отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских государств этот показатель может превышать 50%. Добавлю, в 2025 году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основы ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
5: 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков, но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Чай хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-7003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
8: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
7: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
9: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42. Ищи стабильность.

Первый в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Задействуй до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов. Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 10 утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Силовики ФСБ предотвратили массированную атаку беспилотников в Подмосковье. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
3: ФСБ предотвратило теракт на стратегическом предприятии в Московской области. В Центре общественных связей спецслужбы рассказали, что была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 дронов. Партия ехала из Словакии. Средства поражения были размещены в заранее арендованном ангаре в Московской области, расположенном около предприятия, которое должно было стать целью террористов. Теракт планировался службой безопасности Украины, передает Интерфакс. Предотвращенный теракт в Подмосковье стал одним из прецедентных по масштабу серии диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами с использованием беспилотников.
1: Про документы.
3: Вброс о введении выездных виз для россиян ложны от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано Конституцией. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы.
1: Про инициативу.
3: Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова Белова предложила правительству закрепить в нормативных документах понятие травли. Такая инициатива содержится в докладе о работе в 2025 году, с которым ознакомился ТАСС. Кроме того, предложено разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. В докладе отмечается, что в прошлом году число обращений в аппарат детского омбудсмена по поводу травли в учебных заведениях незначительно возросло.
1: Про производство.
3: В Новоуральске Свердловской области запустили в промышленную эксплуатацию роботизированную линию по производству каталитических элементов для грузовых автомобилей. Ее мощность превышает 200 тысяч изделий в год. Компоненты предназначены для системы очистки отработавших газов автомобилей, соответствующих экологическим классам Евро-5 и Евро-6. По оценке производителя, мощности новой линии достаточно для покрытия текущих потребностей российских автозаводов в таких изделиях. Подробнее о российских нейтрализаторах в беседе с Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Вместо того, чтобы покупать такие компоненты, если у нас есть возможность, лучше производить их в стране. А поскольку такая возможность есть, ну, грех их не производить. Поэтому это движение абсолютно правильное. Можно дискутировать о том, нужно ли нам Евро-5, не нужно нам Евро-5. Я хочу напомнить, что у нас где-то в 2021-2022 годах уже было готово постановление правительства о том, чтобы мы переходили на Евро-6, но оно так и не было подписано, и этот переход не случился, именно поэтому автомобиль «Лада Искра» соответствует требованиям Евро-6. Там стоит аж два каталитических нейтрализатора. «Азимут», который начнет выпускать кроссовер в сентябре, он тоже будет соответствовать требованиям Евро-6. Поэтому в этом смысле все очень правильно.
3: Добавлю, производственный процесс по производству таких нейтрализаторов автоматизирован. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Кстати, имя «Любовь» не попало в список самых популярных имен для новорожденных прошлого года. Собственно, как и Олеся. Лидируют Анна, София, Михаил и Александр. Отличного дня каждому из вас, как бы вас ни звали. Олеся Соболева у микрофона в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АО АБ «InBev Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио дневники чемпионата мира в студии Сергей Жирихин. В уравнении под названием «Победитель турнира» осталось совсем мало неизвестных. И сегодня станет еще на одно меньше. В 22:00 по московскому времени в Арлингтоне, штат Даллас, состоится первый полуфинал чемпионата мира 2026. Франция против Испании. Это матч двух лучших сборных турнира по версии очень многих футбольных изданий. Обе команды подходят с идеальной серией, 5 побед подряд, но у кого-то эта самая серия сегодня точно прервется.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Две команды, два стиля, две

0: финале так старался, что даже ушиб голеностоп. Но, по слухам, готов выйти на поле даже на одной ноге, лишь бы не пропустить момент славы. Усман Дембеле, кажется, поставил себе цель забивать в каждом раунде плей-офф, и пока у него это получается. С другой стороны, Ламин Ямаль, который перед матчем бросил дерзкую фразу: «Если Франции стоит кого-то опасаться, то, конечно, нас». Но тут даже комментаторы поперхнулись кофе. У золотого мальчика к этой игре всего 2 набранных балла. А Педри и Родри пытаются одновременно быть дирижерами испанского оркестра и не развалиться от усталости, потому что сезон был, конечно, непростой. Но кто сказал, что полуфинал – это про отдых? Тактическая дуэль обещает быть жаркой. Франция любит быстрые контратаки, рывки. Испания – тотальный контроль и аккуратные пасы. Это как если бы спринтер соревновался с мастером чайной церемонии. Оба крутые, но по-разному. Главный вопрос вечера – сможет ли Испания удержать мяч, так же, как сможет ли Франция его отобрать и убежать в очередной скоростной прорыв. Кстати, история встреч тоже добавляет перца. Испания выиграла 2 последних матча у Франции, в том числе и полуфинал Евро-2024 и Лигу наций 2025 года. Так что для французов это не просто матч, это шанс смыть горечь прошлых поражений и сказать: «А ля гех ком, а ля гех». В общем, готовьте нервы, попкорн и запасные голосовые связки. Будет жарко, красиво и очень по-футбольному. А на сегодня это все. Сергей Жирихин, Авторадио, дневники чемпионата мира.
1: Реклама спонсора.
2: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А Ред Финч безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
1: Ред Финч безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости мундиаля на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Минпросвещение сообщили, что школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или местные органы образования. И ребенку должны предоставить место в другой школе. Для поступления в профильные классы может проводиться конкурсный отбор. Однако, даже если ученик его не прошел, то власти обязаны обеспечить ему возможность продолжить обучение по универсальному профилю. Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями при этом усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции фаворитом сегодняшнего полуфинала чемпионата мира против Испании. Как сообщается на сайте «Опта-аналист», вероятность выхода французов в финал оценивается почти в 58%, а шансы испанцев примерно в 42%. Небольшое преимущество команде Дидье Дешама также отдают и букмекеры. Матч Франция-Испания пройдет сегодня в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте G-Land.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре.
13: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
14: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
15: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей. Знаменитый мотопарад до государственной границы. Звездные хедлайнеры. 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм» и «Гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.

Вот неважно, что на календаре май, январь, сейчас, например, июль, ведь в любое время года мы с вами едем вместе с Авторадио. И играем, напоминаю, друзья, у нас стартовал новый проект «Игра по правилам», в котором вы можете пройти тест на знание ПДДМ на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры – это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ «Дирекция программы ПБДД 18+.» Меня зовут Олеся Соболева. Провожу с вами этот прекрасный летний вторник. А вы, пожалуйста, делайте громче Авторадио. Идите на наш сайт и проверяйте свои знания правил дорожного движения.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
1: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Вакцины против нового штамма вируса Эбола начали испытывать на людях. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола Бундибугио, передает Bloomberg. В статье говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Институт сыворотки крови Индии уже произвел и накопил около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она кажется эффективной. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации. Риск дальнейшего распространения вируса в Африке оценили как высокий, а для других стран как представляющий угрозу.
0: Про переговоры.
2: Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела или главы, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме Украины в ЕС не гарантируют вступление и не определяют никаких сроков. Так, Турция, вступление которой не просматривается в обозримой перспективе, начала переговоры о вступлении в ЕС почти 21 год назад, в 2005 году.
0: Про недвижимость.
2: Москва, Челябинск и Санкт-Петербург лидируют среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год, выяснили аналитики. Самая высокая ценовая динамика среди 16 городов-миллионников зафиксирована в Москве. В мегаполисе средняя стоимость квадратного метра выросла на 24%. Подробнее о ценах на новостройки Авторадио рассказал сертифицированный аналитик Российской гильдии риэлторов Максим Репин.
3: Рынок недвижимости относится к реальным рынкам, поэтому он всегда дорожал и будет дорожать, наверное, в соответствии с реальной инфляцией, которая есть в нашей стране. У нас есть инфляция, которую фиксируют власти, вот, а есть реальная инфляция в конкретных рынках, например, в рынке недвижимости. И я думаю, что вот рост цен порядка 12% за полгода не является галопирующим, наверное, относится к вот более-менее реалистичной ситуации на рынке. По крайней мере, другие товары, возможно, рост цен будет менее ощутимым, но тем не менее он продолжится, безусловно. И это соответствует в целом ситуации в стране.
2: Добавлю, следом за абсолютным лидером по стоимости жилья в стране Москву идет Петербург, а на третьем месте Казань.
0: Про природу.
2: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение действует сегодня с полудня до 6 вечера. В отдельных районах области ожидается гроза с дождем, но будет тепло. Воздух прогреется до 24-26 градусов, сообщили ранее синоптики. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Всех выпускных в исполнении Басты в эфире главного автомобильного радио страны. Делайте громче. Будем говорить о приятном, о лени. Ну, вы наверняка слышали, да, что безделье полезно для здоровья. Психологи так говорят, а мы кто такие, чтобы им не верить? Вот когда человек лежит без дела на диване, это он не просто время коротает, это его мозг занимается внутренней ревизией, прорабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Такое теперь у нас есть оправдание. Это я не лежу. Это мы с мозгом делом занимаемся. Под музыку авторадио, да прямо сейчас. Прибавляйте громкость, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что рост цен на бензин и дизель мог быть экономически необоснованным. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом добавили, что держат ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишет «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. При этом популярные модели и основные ценовые категории в продаже сохранятся. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, больше 500 тысяч рублей в месяц, а у молодежи и старших поколений около 300 тысяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
6: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
4: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
3: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
5: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
8: Ищи стабильный.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЦБ заявили, что не вправе закрыть глаза на топливные цены. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения по ставке важно также, как ситуация повлияет на опасения граждан бизнеса по будущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября.
0: Про поручения.
2: Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. Кроме того, Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающих развития. Также поручено закрепить понятие «стажеры» и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем.
0: Про инициативу.
2: В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект должны внести в Госдуму сегодня.
0: Про природу.
2: Рост атмосферного давления прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 15 и 16 июля показатель будет соответствовать норме, а 17 числа незначительно его превысит и достигнет 751 миллиметра ртутного столба. В выходные атмосферное давление начнет снижаться. Макарова обратила внимание, что такие изменения атмосферного давления считаются плавными. Летом этот процесс наблюдается довольно часто. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер один.

Мы с вами уже давно как родные, поэтому щедрость Авторадио по отношению к вам, друзья, практически безгранична. В счастливом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем вам 5 миллионов рублей частями, но и исполняем ваши самые заветные мечты. Поэтому, если вы еще не с нами по какой-то причине, срочно исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, делитесь своей мечтой, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и собственным шансом на выигрыш наслаждайтесь эфиром первого автомобильного. С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем привет!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июня. Юля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 3100 человек уже прокатились на речных трамвайчиках в Вологде. Речные трамвайчики вновь вышли на маршрут по реке Вологде. В период с 10 по 12 июля рейсы посетили 912 человек. Всего новый водный транспорт оценили уже 3100 человек. Бесплатные рейсы осуществлялись с 10 до 18 часов от причала на Соборной горке. Туристический маршрут включал в себя речное путешествие от причала до моста 800-летия. В перспективе речные трамвайчики будут курсировать по более продолжительному маршруту. Более 18 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 40 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. Вручную

0: В режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 70 кубометров смета. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спорт-авто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-авто». Телефон 537-237.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
11: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
14: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
15: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле ответили на слова Мерца о гарантиях безопасности для Украины. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Заявление Мерца о необходимости отстранить Россию от участия в разработке гарантий безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о гарантиях безопасности для Украины. По мнению Пескова, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Накануне канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Ранее Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. По его словам, эта страна находится в новой позиции силы, а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой.
0: Про предпринимателей.
2: Общее число компаний индивидуальных предпринимателей в России к июлю выросло до 6 600 000. Это зафиксировано в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий прирост составил 3,5% по сравнению с прошлым годом. При этом сохраняется заметная тенденция. Количество юрлиц сокращается, а число ИП продолжает увеличиваться. Что повлияло на такую расстановку сил, в беседе с Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Меры контроля сыграли свою роль, они вышли из тени, они официально зарегистрировались в качестве вот этих вот индивидуальных предпринимателей. Если у вас доход будет выше, чем 2400, ну, вам надо будет перерегистрироваться в индивидуальных предпринимателей. А там это уже налог 13%, и это уже совершенно другая история. Они имеют право там нанимать работников, там еще. А вот уже индивидуальным предпринимателям это уже вопрос предпринимательства. И тут уже возникают вопросы. Вот это налога 13%, это отчетность совершенно другая.
2: Также эксперт добавил, что сейчас в России наблюдается ощутимый рост самозанятых.
0: Про ипотеку.
2: Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов.
0: Про автомобили.
2: Госкомпания «Автодор» планирует поэтапно продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени. Об этом заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Петушенко, основной задачей такого решения стало развитие скоростного коридора за счет цифровых технологий. Это позволило сделать и запустить беспилотный транспорт от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а где не только тепло, но и по-настоящему жарко, так это в социальных сетях и официальных каналах Авторадио, потому что именно там, дорогие друзья, мы делимся самым эксклюзивным контентом. Ну и, кстати, все это можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать, поэтому я, Владимир Бодров, приглашаю вас присоединиться к нашей семье. Подписывайтесь на Авторадио во всех возможных ресурсах и уже в статусе «Больше, чем просто слушатель». Продолжайте наслаждаться любимой музыкой в эфире любимого первого автомобильного радио. Делайте громче, мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на «Применено-1». Магазин «Мотоблоки-35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на 2 часа, после чего последует 6-часовой перерыв. Власти работают над восстановлением стабильного энергоснабжения и просят жителей временно сократить потребление, в том числе по возможности не пользоваться мощными электроприборами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума. До этого планировалось поэтапно снижать порог. Сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, то согласен.

0: Второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
6: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
15: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
16: Вот можно было весь день играть.
17: Мир игр стал ее реальностью.
18: Я в игре.
19: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
20: Вот поиграешь.
17: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
21: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Паводки повредили почти 100 участков дорог Свердловской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите Свердловской области из-за подъема уровня воды в реке Ница. Об этом сообщил глава города Николай Юдин. По его данным, уровень воды достиг отметки в 741 сантиметр, а высота в 740 считается опасным гидрологическим явлением. Для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивают еще один пункт временного размещения. По последним данным регионального МЧС, в 20 муниципальных образованиях в зоне паводка остаются 192 частных жилых дома. Половодье повредило почти 100 участков дорог. Окончательный ущерб региональной дорожной сети специалисты оценят после их завершения, сообщил на пресс-конференции замначальника управления автомобильных дорог региона Олег Мелехов. Сильные дожди начались в Екатеринбурге на территории Свердловской области в конце июня, вызвав паводок в ряде муниципалитетов.
0: Про регионы.
2: Гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней, сообщает Life. Нашествие их фиксируется в Ленинградской области. Дачники жаловались на десятки оранжевых моллюсков, которые уничтожают грядки. Инвазивный вид также встречается в Тверской, Псковской и Новгородской областях Карелии и на юге России. В столичном регионе, где еще 15 лет назад эти слизни появлялись лишь эпизодически, теперь их видят постоянно. Биолог Илья Гамыранов пояснил, что стремительно распространение испанских слизней обусловлено их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц.
0: Про нас.
2: Россияне стали реже ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду, выяснили аналитики. Сильнее всего сократилось число чеков в пекарнях. Также снизилась посещаемость кафе, точек быстрого питания, кофеен и киосков с мороженым. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием потребителей сократить необязательные расходы. На этом фоне торговые сети активно расширяют ассортимент готовых блюд, предлагая более доступную альтернативу обедам в ресторанах. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала, что самое важное при выборе готовой еды – это ее состав.
3: Все надписи ПП, фитнес, натуральный, белковый – это зачастую маркетинговые ходы. Переворачиваем упаковку и читаем состав. По правилам, количество ингредиентов идет по уменьшению. То есть на первом месте всегда в составе должно быть, если мы берем, допустим, курицу с гарниром с каким-нибудь, с картофелем, с гречей, неважно с чем, мы смотрим, чтобы там в втором месте было куриное мясо, потом крупа гречневая и уже дальше какие-то, там, может быть, там, если есть соусы и все на свете. Также в составе готовых блюд должно быть минимум соли, минимум сахара, а лучше вообще его не должно быть. И вообще мы смотрим на термическую обработку. Чем менее обработана пища, тем она лучше.
2: Добавлю, аналитики выяснили, что 51% опрошенных россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А что бы ни была похожа ваша жизнь, благодаря авторадио она может стать ярче и счастливее, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас не забывать о том, что слушать нас можно не только в классическом FM-вещании. Друзья, даже если приемника не окажется под рукой, всегда можно открыть мобильное приложение, нажать play на сайте авторадио.ру, либо сказать умной колонке «включи авторадио». Так что выбирайте удобный способ, оставайтесь с нами и по возможности делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
6: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
7: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
11: Жми больше всех на этой неделе.
10: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Ищи стабильный.

21 в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает RT. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского кризиса необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он также отметил, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Ресурсы Google, Apple и GitHub вновь доступны российским пользователям после временного сбоя. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего жалоб поступало из Москвы, Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. У части пользователей не работал поиск Google и не открывались сайты в браузере Chrome. Причина неполадок пока неизвестна. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к этим сервисам. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут просить заранее оплатить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах,

0: Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов. 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравилось.
6: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 15 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Ключевая ставка в России должна снижаться. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Российский лидер поддержал это мнение. Свой вывод он сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Напомню, ранее Центральный банк России снизил ставку до 14,25% годовых.
4: Про аварии.
3: В России растет число дорожно-транспортных происшествий из-за выездов на полосу встречного движения в запрещенных для этого маневра участках. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года произошло почти 2000 таких аварий. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Погибло 529 человек. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, что подобный взлет статистики может быть связан с неправильными подсчетами в прошлом году.
5: По целому ряду субъектов федерации, причем очень крупных регионов, например, Приморский край, Башкирия. В прошлом году за 6 месяцев было зафиксировано по одному выезду на встречку с аварией, что чисто статистически просто невозможно. А в этом, соответственно, году в Приморском крае получается рост в 32 раза. Но я подозреваю, что была какая-то заминка с фиксацией ДТП в прошлом периоде, потому что иначе такие статистические перекосы объяснить невозможно. Одни там эксперты говорят, это из-за ремонтов и некачественного, значит, установки конусов и так далее. Но позвольте, не везде в этих регионах проводятся ремонты, мягко скажем. Или другой эксперт говорит, ой, это снег, это все снег. Ну какой это может быть снег, если в Янао снегом на полосе вообще никого не удивить.
3: Отмечу, также эксперт добавил, что решить эту проблему можно только с помощью установки отбойников на дорогах.
4: Про людей.
3: В этом сезоне 386 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Как пишет РИА Новости, этот показатель на 21% ниже значений, которые были зафиксированы в прошлом году. Отмечается, что наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в Северной Осетии, Дагестане и Мордовии. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки и прививки.
4: Про все остальное.
3: Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия с его дня рождения. Как пишет газета «Метро», эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии «Выдающиеся личности России». Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска, содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей и 62 копейки. Курс европейской валюты составил 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио.

0: От Москвы до Владивостока, конечно, путь не близкий, но в какой бы точке нашей необъятной вы ни находились, друзья, у вас есть все шансы забрать деньги из банка фирменной игры «Авторадио». И, к слову, я, Владимир Бодров, уже готов предоставить вам такую возможность.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И тут неплохо бы добавить, что сбываются мечты у тех, кто делится ими с нами на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир, ловить новые игровые эпизоды. В счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. И с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну и, как я уже сказал, там же на сайте авторадио.ру можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И, кстати говоря, у всех абсолютно, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. В банке 13 тысяч рублей. Играем по факту на 26 тысяч, потому что наш генеральный партнер выигрыши удваивает, друзья. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы познакомиться с претендентом на эти деньги. Итак, есть номер участника, он заканчивается на 4867, принадлежит Наталье из Ханты-Мансийского автономного округа, которая хочет квартиру в Москве. И добавляет: хочу жить в Москве, но снимать дорого, поэтому хочу свою квартиру. Ну, своя квартира — это еще дороже, но благодаря авторадио она может у вас появиться, почему бы и нет. Мы уже разыграли очень много и квартир, и машин, поэтому, Наталья, все может быть. А прямо сейчас у вас есть шанс забрать из банка деньги. Давайте наберем ваш номер и дождемся, надеюсь, ответа. Но в первую очередь, надеюсь, дождемся гимна «Авторадио» вместо гудков, потому что он гарантирует как минимум 3000 рублей, независимо ни от чего. Да, есть гимн, друзья, есть гимн, есть гарантия 3000 рублей, независимо ни от чего. Осталось только поднять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать весь банк. Пока ответа нет, и, судя по всему, уже не будет. Увы, друзья, ответа не последовало. Это, конечно, нас расстраивает, но не очень, потому как 3000 рублей за гимн «Авторадио», Наталья, в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». А если впредь будете слушать «Авторадио» повнимательнее, если будете отвечать на наши звонки, то, быть может, уже в третьем суперфинале ваша мечта сбудется. Да, друзья, таким образом в банке становится на 2000 больше, теперь там 15 тысяч рублей, то есть по факту в следующем эпизоде мы играем на 30 тысяч рублей, да, на эту сумму будем играть, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, если еще этого не сделали, обязательно замените гудки в мобильном на гимн «Авторадио» на сайте авторадио.ру и расскажите нам, расскажите, о чем вы мечтаете. Запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись от 30 до 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходят на одежду и обувь. С 1 сентября Министерство здравоохранения изменит перечень медицинских специальностей. 16 позиций уберут, а вместо них добавят 11 новых. Как сообщает портал news.ru, речь идет не об отмене медицинской помощи, а об обновлении штатной системы. Уже работающих специалистов увольнять не будут. Они смогут остаться на своих местах или пройти переподготовку. При этом новых сотрудников на упраздняемые должности принимать перестанут. Часть их функций перейдет к врачам смежных специальностей. Одновременно в перечне появятся специалисты по здоровому долголетию, медицинской реабилитации, микробиологии, нейропсихологии и другим новым направлениям. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Стоп», обозначение туалета «VC» и «Денджер». Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: рюмку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков.
0: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-00-34-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.

0: сниму на суточно ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
4: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

Можно, конечно, так же, как все еще лет 20 назад, слушать авторадио исключительно в приемнике, а можно, друзья, шагать в ногу со временем и везде, где есть интернет, выбирать альтернативный способ прослушивания. Сегодня к вашим услугам и мобильное приложение наше официальное, и плеер на сайте авторадио.ру, и даже такой замечательный гаджет, как умная колонка. И да, совершенно не важно, что именно вы выберете. Главное, что останетесь на волнах первого автомобильного, чему лично я, Владимир Бодров, очень и очень буду рад. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что рост цен на бензин и дизель мог быть экономически необоснованным. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом добавили, что держат ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детской продукции. Если товар не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями при этом усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере, поскольку часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
4: Спонсор АО АБ InBev Efes.
5: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные. И где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории, обеспечивающие.

0: бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Севастополе ввели веерное отключение электричества. Подробности далее.
0: Про главное.
2: График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе. Свет будут подавать на 2 часа и отключать на 6. Ограничения связаны с временным снижением возможностей энергосистемы после ночной атаки. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Власти города просят жителей и представителей бизнеса по возможности снизить потребление электроэнергии. Это позволит избежать перегрузок в сетях.
0: Про статистику.
2: Количество ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия. О положительных изменениях сообщили в Дептрансе. При этом итоги опроса сайта kp.ru показали, что более трети опрошенных россиян частенько пренебрегают правилами дорожного движения и пешеходными переходами. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, какие последствия будут пешеходам за несоблюдение ПДД.
3: Ответственность для пешеходов за переход дороги в неположенном месте предусмотрена статьей, которая подразумевает о том, что в случае перехода на дорогу в неположенном месте пешеход может быть подвергнут либо предупреждению устному, либо штраф в размере 500 рублей. При этом что предупреждение, что штраф также оформляется протоколом сотрудникам ГИБДД. Очень часто многие пешеходные переходы не предусматривают наличие непосредственно сотрудника ГИБДД, который будет это штрафовать. Большинство граждан нашей страны считают, что этот штраф 500 рублей либо предупреждение несущественным и, к сожалению, переходит дорогу в неположенных местах.
2: Отмечу, как пишет «Комсомольская правда», 39% респондентов сообщили, что переходят дорогу в неположенном месте, если видят, что машин нет, если очень торопятся, или же если им просто лень идти до пешеходного перехода.
0: Про Россию.
2: В этом году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят 1 миллиард рублей, а далее финансирование будет увеличиваться. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выступая на торжественной церемонии награждения лауреатов первой национальной премии в области народных художественных промыслов, она напомнила, что в последние годы комплексная поддержка этого направления только растет. В том числе установлен День народных художественных промыслов и совершенствуется правовое регулирование. На первое вручение премии из 52 регионов поступило более 300 заявок, что говорит о ее востребованности.
0: Про ипотеку.
2: Примерно 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг до 75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025-го этот показатель вырос примерно на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка. Курс доллара 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

здесь на Авторадио как были молодыми, так и остаемся, потому что только тот, кто молод душой, может делать людей, ну, настолько счастливыми. Друзья, в этом году мы уже исполнили два заветных желания наших слушателей. Совсем скоро будем готовы исполнить третье, поэтому если у вас есть заветная мечта, самое время ей поделиться с нами. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт Авторадио.ру, заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказать, о чем вы мечтаете, и уже, будучи претендентом на выигрыш, ждать звонка из студии первого автомобильного. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой-большой привет.

Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых

0: Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б. Телефон 51-20-20.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Нацпроекта «Кадры». Обучение продолжается и в летние месяцы. На портале «Работа в России» опубликовано более 60 действующих образовательных программ. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись госуслуг, выбрать подходящую программу и направить заявление. Задать вопросы по поводу обучения можно карьерным консультантам в отделениях занятости. На Вологодчине пройдет юбилейный фестиваль «Небо славян». Знаковый фестиваль традиционной культуры пройдет 8 и 9 августа на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских» в Кирилловском округе. В этом году организаторы объединят музыку, военно-историческую реконструкцию, этномоду, ремесла, гастрономию и традиции русского севера. На Вологодчине соберутся реконструкторские клубы со всей страны. На протяжении всего фестиваля будет работать большая ремесленная слобода с участием мастеров. Фестиваль станет частью губернаторского проекта «Лето русского севера». Он проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» для лиц старше 6 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера.

0: пока недостроена. И накопить на квартиру надо.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54 54 54.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
12: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
15: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
16: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии, уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре.
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. На Урале ввели режим ЧС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Режим чрезвычайной ситуации действует на Урале. Его ввели на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС Владимир Пургин. По его словам, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления.
0: Про технику.
2: Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России. Сейчас речь об оптимизации ассортимента. Во второй половине 2026 года компании, вероятно, будут реже обновлять недорогие линейки и дольше сохранять в продаже устройства предыдущих поколений. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал корреспондентам Авторадио о ситуации на рынке электроники.
3: Эпоха дешевой электроники закончилась. Стоимость электроники растет, растет на глазах. В этом году смартфоны подорожают еще процентов на 30, уже где-то 15-20% вверх они ушли. Мировой кризис, он не только в России. Линейки производителей сокращаются. Больше всего страдают бюджетные модели, потом средний сегмент и меньше всего премиальные модели, флагманы. Если говорить о сокращении ассортимента, к концу года мы увидим сокращение примерно на 25% в штучном выражении, но и объем рынка в мире и в России падает. Соответственно, надо приготовиться к тому, что рост цен продолжится в 2027 году. Мы увидим еще примерно 30% повышения цены, при этом ухудшение характеристик многих моделей.
2: Как сообщают «Известия», объемы поставок для российского рынка уже заметно снижены. По данным СМИ, в отдельных категориях это приведет к сокращению доступного выбора моделей.
0: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. Как пишет газета.ру, в этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это примерно на 22% больше, чем годом ранее, отметили аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляет ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или же сервис бронирования.
0: Про работу.
2: В топ самых востребованных в России рабочих профессий вошли швеи, слесари, а также сварщики. Как пишет «Комсомольская правда», в топ-7 попали машинист, электромонтер, повар и каменщик. Отмечается, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь примерно 3 миллиона квалифицированных рабочих.
0: Про природу.
2: Рост атмосферного давления прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 15 и 16 июля показатель будет соответствовать норме, а вот 17 числа незначительно его превысит. В выходные атмосферное давление начнет снижаться. Макарова обратила внимание, что такие изменения атмосферного давления считаются плавными. Летом этот процесс наблюдается довольно часто. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей и 62 копейки. Евро 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв».

0: прекрасное время. Это вечер, работа заканчивается. Заканчивается работа, я сказал, настроение улучшается, пробки рассасываются, дом все ближе.
1: Вечер – это мягкий знак в конце предложения дня.
2: Ой-ой-ой, это кто тут у нас цитатами из интернета прям рассыпается.
1: Ты знаешь, сегодня можно сыпать чем угодно и где угодно. Сегодня день хаоса и беспорядка.
0: Да что вы говорите?
1: Да, очередной дурацкий праздник, который почему-то хочется отметить.
2: Я за.
0: Захар, ты всегда за.
1: Адепты этого праздника призывают хотя бы один день в году отказаться от стремления к идеальности.
2: Опять я за.
1: Давайте откажемся, да? Хватит быть идеальными.
0: От идеальности?
1: Да.
0: Совсем?
1: Проведем шоу через пень-колоду. Вот так вот прям.
0: Пустимся во все тяжкие?
1: Да, отпустим тормоз.
0: Нет, не можем. Ну, извини, у нас все-таки гости, причем гости высококультурные, не побоюсь этих слов, надо соответствовать, так
1: ну,
0: сказать.
1: Ну, давай, давай, объявляй.
0: Да, ну, во-первых, уже буквально через 15 минут звезды мюзиклов Наталья Быстрова и Иван Ожогин представят нам новую программу, которая называется «История любви». Это красиво.
2: Ну, а кроме того, сегодня в нашем шоу обсуждаем подорожание ОСАГО, готовим самые модные холодные супы.
1: Изучаем феномен бежевых мам и отмечаем триумф седой ночи.
0: В общем, слушать подано, друзья. Мы начинаем. Здесь Брагин, Гордеева, Захар. До 9 вечера. Вместе с вами на Авторадио.
3: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+.
4: Реклама спонсора.

0: Не хотелось начинать с плохого, но новости из ленты не выбросишь. Сегодня опасный день. Ну или, скажем так, подозрительный день.
1: Так, не пугай.
0: Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. Вот.
2: А все. Сегодня как раз вторник или среда.
0: Понимаешь? Ну поэтому я говорю...
1: И после обеда.
0: В это время люди чаще всего заняты рабочими делами, не ожидая звонка от афериста. Вопросик сразу возникает, а что люди делают в понедельник, в четверг и в пятницу?
1: Они ожидают.
2: Аферисты отдыхают в понедельник у них после... выходных,
1: а потом да. готовят
2: отход.
0: То есть люди не ожидают звонка, чем, собственно, злоумышленники пользуются, которые каким-то, видимо, просто, ну вот, опытным путем выяснили, что именно вторник и среда это самое-самое то. Ну и по данным аналитиков сервиса, в первом полугодии 26 года нежелательные звонки чаще всего поступали. Вот тут интересная статистика. Людям в возрасте от 35 до 44 лет, у 20% из которых есть дети. Задумайтесь, если все обстоятельства
2: тут, мол,
0: сошлись...
2: Есть деньги. Так, есть дети.
0: Есть дети, да, есть дети, 35-44, вторник,
2: да,
0: среда.
2: Риска.
0: Если все сошлось, не берите телефон в ближайшее время.
2: Ну, не то чтобы про мошенников, но про деньги у меня продолжение. Коллеги, у вас есть традиционные места, куда вы прячете заначку? Вообще, заначка есть у вас?
0: Иногда бывает.
2: Иногда бывает.
1: То есть сейчас, когда перешло все на карточки, уже смысла нет.
0: Нет, я иногда сама от себя вот таким образом. Потому что на карточки проще потратить.
2: Ну, это забыть можно, знаешь, потерять, забыть.
1: Зато как приятно найти.
0: Никогда такого не
2: бывало. У меня была когда-то несколько лет назад заначка, я прятал, вот стенка у меня стоит, я за стенку в конвертике там вот так вот подсовывал там с угла, знаешь, чтобы никто не нашел. Ну, естественно, жена устроила генеральную уборку и обнаружила. Вот как вообще могла?
1: Вот это вот в этом опасности таится.
2: В общем, финаналитик Андрей Бархот объяснил, где лучше всего прятать деньги. По его словам, правильный тайник должен быть не только надежно спрятан, но и находиться там, куда, например, жена заглядывает крайне редко. Первый принцип – своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он. Например, шкаф с мужской обувью. В одной из этих коробок можно спрятать заначку, сказал он.
0: Ненадежно.
2: По его словам, также можно использовать старинный способ убрать купюры внутрь ботинка. Кроме того, можно запрятать небольшую сумму денег в прихожей, где, прикрепляя их к торцу ящика, в котором лежат зонты, вот можно спрятать. Бархот отметил также, что можно спрятать заначку в резонаторном отверстии гитары. Там деньги будут абсолютно скрыты
1: для
2: от чужих глаз.
1: Для начала надо купить гитару.
0: Я тоже хотела, если мой муж спрячет деньги в гитару, я сразу заподозрю неладное, потому что он никогда не играл на гитаре.
2: А ты специально тут купил,
0: гитара?
2: Да, и не играет.
0: Дорогой, зачем вам гитара?
2: Ну, то есть лучшими местами, еще раз, спрятать заначку является мужская обувь, полка для зонтов и корпус с акустической гитарой.
1: А действительно, а за зонтами-то женщины никогда не лезут.
0: Да, ну ладно.
1: Это самый ящик. А, друзья, ну а теперь то, что абсолютно актуально, поскольку в этом 26-м году служебный роман стал одним из самых популярных способов завести отношения. По аргументации очень проста. На работе люди проводят большую часть своего времени, чем где бы то ни было. Поэтому лучше узнают своих коллег. Там проще понять, подходит тебе этот человек, понять его характер, привычки, стиль общения. В общем, составить полную картину о предмете своего обожания или, соответственно, потом уже не обожания. Ну и самое главное, что бизнес понял, что контролировать личную жизнь взрослых людей бессмысленно, потому что раньше компании пытались прописывать тотальный запрет каких-либо отношений внутри коллектива. Ну и самое главное, что это подхватили различные сервисы. Они уже готовы предложить свои решения для корпоративных клиентов, создать приложение для знакомства. Мало того, некоторые крупные IT-компании уже обсуждают возможность включить сервисы вот этих вот онлайн-знакомств в корпоративный соцпакет. Вот до чего дошло, чтобы людям было комфортнее находиться на работе, приходить пораньше, а уходить, соответственно, попозже.
2: А то и оставаться на работе. Ночевать.
1: Почему бы и нет сверхурочный?
2: Да, вообще называется у нас сегодня «Служебный роман».
0: Да, ну понятно, как всегда, в этом словосочетании есть двойной смысл. Служебный роман может быть просто между двумя одинокими людьми, мужчиной и женщиной, которые встретились именно в трудовом коллективе. А бывает, что иначе, что у каждого есть свой дом, семья. И вот в данной ситуации мы тогда вас спрашиваем, осуждаете ли нет вы такие романы? Или у вас у самих была пикантная история? Или наоборот, просто счастливая история, в которой два одиночества нашлись именно на работе? Чем все дело закончилось?
1: Итак, плюс 7-915-459-2020, это тот самый единый номер, на который вы должны писать свои сообщения. Официально это... СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: За лучшие комментарии получите два билета на концерт Басты, который состоится 29 августа на Большой спортивной арене Лужники.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
14: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». В Вологде Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
16: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30%. На все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
19: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблок» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Любви все месяцы покорны. Июль не исключение. Сейчас вот так красиво я начал, да? Именно в июле, друзья, в Зеленом театре ВДНХ состоится самая романтичная премьера этого лета. Концерт «История любви». 14, 22 и 28 числа «Люмисфера» представляет премьеру новой программы «В свете 8000 свечей». Представьте только. При участии звезд российских мюзиков и музыкального театра. И эти звезды сегодня у нас в гостях. Лауреаты премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин и Наталья Быстрова.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Ближе к микрофону.
2: Бери микрофон так себе.
1: Не стесняйтесь. Вот. Иван, поднимайте. Да, вы высокий у нас. Так. Отлично.
4: Не только у вас. А вот так лучше.
1: Вот так лучше гораздо. Да. Добрый вечер еще раз. Ну, что хочется спросить. Во-первых, маловато стала сцена театра или сейчас в мюзиклах перерыв, что вы лишили, так сказать, поработать на стороне?
5: Именно, потому что в некоторых театрах сейчас и ушли в отпуска.
1: Так, а вам не терпится поработать, ее маловато, да?
5: Вот Ваня вообще буквально с самолета и сразу на работу.
4: Я за 11 дней отдыха просто соскучился по работе, начал с ума сходить, лезть на сцену, понял, что мне нужно
5: лезть на сцену.
4: Я чуть всех аниматоров не распугал в Турции.
5: Собственно, из-за Вани мы и выступаем сегодня. Не дал никому отдыхать. Сам не отдыхал и никому не дал.
4: Я во всем виноват. Во всем Ожогин виноват. Есть такой популярный хэштег.
1: Давайте поговорим о программе.
5: Зеленый театр ВДНХ – идеальное место для звучания живого оркестра, поэтому «Люмисфера» давно уже облюбовала эту площадку. А вам самим как? Труднее, легче, привычнее или, наоборот, даже желание выступать именно на открытой площадке? Вот этот свежий воздух, вот эта вот природа.
1: Зелень, ВДНХ.
5: Именно, потому что вообще это какие-то особые ощущения, потому что на сцене и в театре мы создаем, да, вот эти впечатления и ощущения для зрителя, ну, искусственным путем. Свет, декорации, да. А здесь сама природа, само пространство диктует какие-то волшебные ощущения, когда вот это дуновение ветра, какие-то мурашки по коже у зрителя, да.
1: Но,
5: то есть декорации природы.
1: Звукоизвлечение же другое.
4: Звукоизвлечение другое. Прости, что я тебя перебью. Конечно, в театре мы все-таки технически ограничены крышей, стенами. А здесь, ну, какой артист не мечтает попеть на стадионе? Здесь почти стадион, открытое пространство. Ну,
5: что нам Лужники? Вот где!
4: Да,
5: Зеленый театр. И, собственно, премьера-то не просто летом, а сегодня, буквально сразу после вашего эфира, мы пойдем готовиться, отпаривать платья, делать красоту и ждать встречи со зрителем. И, кстати говоря, те, кто сейчас нас слушает, я могу немножко подразнить, что буквально там каких-то буквально пару-тройку билетов осталось. Поэтому счастливчики, которые сегодня свободны, либо живут совсем рядышком с Зеленым театром ВДНХ, у вас есть шанс.
1: Не, ну есть еще 22-й, 28-й. Есть еще шанс приехать в Москву, в отпуска и так далее.
4: А вдруг они не наступят?
2: Давайте по программе. Заявлено, сейчас буду цитировать. В программе «Вечер» удачно миксуются классические произведения, фрагменты из мюзиклов и современные хиты. Скажите, вот по вашему опыту, у любителей классической музыки или наоборот, у любителей музыки популярной, не вызывает это определенного отторжения? Дескать, нельзя все мешать в одну кучу и миксовать классику с
1: постановой? Определенная публика приходит на классику послушать, любители такие, ну, в очках там все.
5: С партитурой соответствует или нет?
4: Да. Но с художественной музыкальной точки зрения, мне кажется, любой ход может быть оправдан.
2: Не, оправдать можно всякое, это правда.
4: Поэтому, если это все удачно компонуется в одном звучании, например, одного коллектива, одного оркестра симфонического, там, с одними солистами,
2: аранжировки
4: все. Поэтому это все звучать может, конечно, все.
5: Это во-первых. А во-вторых, ведь действительно все эти произведения объединяет именно эта атмосфера. Для того, чтобы показать, как органично вот в этом пространстве с этим оркестром, с артистами, при свечах можно петь и песни «Абба», и лирические какие-то дуэты исполнять, и, собственно, рок петь, и какие-то кроссоверы, которые как раз близки к тем любителям классики, да? Кроссовер — это мюзиклы, которые очень близки к академическому такому исполнению.
4: Ну, например, «Призрак оперы».
5: Да.
1: Да. Наташ, то есть, прости, я сейчас размышляю над тем, что, вот, допустим, там и рок есть, да, и поп-музыка, а вот подаете вы материал так же ранжируя, скажем так, да, и преподнося это как мюзикл или просто как классические там поп-произведения или рок-произведения?
5: Нет, ну, конечно, как мюзиклы, потому что не просто арии, не просто песни, а с каким-то внутренним монологом прежде всего, потому что у нас уже это, да, как бы, ну...
3: Зашито уже.
5: Зашито, да, и мы знаем, про что поем. И все-таки, конечно, ну, это исполнение несколько иное, другое, как бы, вот, прочтение со стороны мюзикла, да.
1: Можно вот так вот попросить буквально сейчас акапельно что-то сделать вот прямо в эти микрофоны, как вы сидите. Может быть, потом мы послушаем другой номер, а сейчас... А, это настройка, да, у нас? Да. Так, что это будет?

0: Аплодируем.
1: У нас контрамарка, как всегда, мне так нравится.
2: Вот, пожалуйста, вам яркий пример того, что, да, все знают исполнителя Элвиса Пресли, эту песню, как сольную песню Элвиса Пресли, а мы вам спели ее. Дуэт, как дуэт из мюзикла «Привидение».
0: А правда, что вы ни разу до этого не пели в дуэте?
3: Нежданчик.
2: Неправда.
0: Неправда?
4: За последние несколько десятков лет?
0: Не, мне просто сказали, что действительно вот этот эксперимент, это впервые, когда вы...
2: Вот именно эту, вот эту арию мы никогда не пели, мы даже не исполняли роли в этом мюзикле, но видите, мы свое получили.
0: Молодцы.
2: Да, действительно.
0: Ну и также в этот вечер прозвучат мировые хиты разных эпох и поколений, произведения Уэбера, Прокофьева, Рихтера, Вивальди, фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и другие культовые песни о любви. А какие песни авторы программы считают культовыми? Вот именно о любви, которые прозвучат. Одну из них мы только что слышали.
4: Ну, «Музыка ночи» из «Призрак оперы».
0: Так, ну «Призрак оперы» понятно.
2: Ну, тоже такая одержимая любовь, да? Конечно. Тут разные.
1: Наталья, у тебя какая любимая песня любви?
2: Ой, моя самая любимая песня — это все-таки из мюзикла «Абба», потому что для меня, ну, вообще проект «Мама Мия» очень много значит. Это мой первый проект, моя первая главная роль. И ария «The Winner Takes It All» — это другая, это трагичная любовь, да, когда расставание, и ты все равно в состоянии любви остаешься и говоришь: да, я проиграла, там победитель получает все. Для меня вот эта песня самая, скажем, любимая.
0: Иван?
4: Да не могу сказать,
0: песня
4: что
0: любви.
4: У меня... Что...
0: Я песня люблю тебя до слез! У вас нету в программе Серова?
4: К сожалению.
2: Пока нет, но...
4: К сожалению. В моей программе личной она есть.
0: А то есть у тебя еще и личная программа.
4: У меня много программ.
0: Понятно. Друзья, ну, действительно, у нас профессионалы в гостях, в данный момент звезды мюзиклов Иван Ожогин и Наталья Быстрова. Продолжим разговор через несколько минут.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
12: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Авторадио.
16: У нас в гостях звезды мюзиклов Иван Ожогин и Наталья Быстрова и...
17: Великолепные!
16: Продолжаем наш романтический вечер, разговор о программе «История любви» и не только, в которой, напомню, участвуют наши гости. За музыкальную часть вечера традиционно отвечает оркестр «Люмисферы» под руководством дирижера Павла Гагадзе. Гостей ждет незабываемое время в атмосфере любви, красоты и тепла, возможность отдохнуть душой и открыться новому. Или новой. Все зависит от того, с кем вы придете. Иван, твоя цитата. Именно любовь – источник самой красивой музыки. Вот для тебя какой мюзикл является в этом плане самым страстным, эмоциональным, может быть, интригующим?
18: Пример любви. Страстным, наверное, является «Призрак оперы», интригующим – «Бал вампиров», эмоциональным, наверное, «Привидение» или еще какой-то.
16: А вот именно роль, которая по-настоящему тебя будоражит, вот когда ты выходишь на сцену, исполняя именно эту роль, ну прям мурашки по коже.
18: Воланд в «Мастере и Маргарите».
16: Неожиданно.
18: Общем, да.
16: Неожиданно.
18: Он пылает страстью к Маргарите.
16: То есть вот такая, такое прощение, вот я просто такого не слышал ни разу.
18: У нас любовный, как это сказать, треугольник, четырехугольник. Да. Гела любит Воланда, Воланд любит Маргариту. Маргарита любит мастера, но желает Воланда.
17: У вас любовный квадрат.
18: Квадрат какой-то. Трапеции.
17: Ромбы.
18: По параллелепипед. Всем параллелен липипед.
17: Наталья, а для тебя какая обстановка в этом плане стала

0: самые сложные?
1: Вообще из всех моих?
0: Да.
1: Ой, вы знаете, у меня есть сейчас топ любимых ролей. Я, например, на протяжении 10 триумфальных лет мюзикла «Анна Каренина» рассказывала и пела историю любви Кити Щербацкой. А теперь я выросла, меня повысили, я теперь присоединилась к Аннам, своим прекрасным коллегам, Кате Гусевой, которой, кстати, был день рождения, юбилей.
2: Да, поздравляем, совсем недавно.
1: Получила, да, во-первых, звание народной артистки, и юбилей у нее вечно молодая, красивая. Вот, Лера Ланская, Оля Беляева, и, собственно, я с ними рядышком теперь лежу.
2: И четвертая Анна.
1: Да, лежу, значит,
2: на путях. Потому что, понятно, Анна такой раз. Да, материал,
3: да,
2: простите.
3: Да.
2: За
3: путях,
2: черный юмор.
1: Говорю, девочки, подвиньтесь, рядышком прилягу. Вот, потом, сейчас, я не знаю, можно, да, говорить название проекта?
2: Конечно.
1: Да, гастрономический мюзикл театра «Одеон», который называется «Москва. От заката до рассвета». Я играю роль вороны. Вот это вообще, я кайфую невероятно. И все, кто приходят смотреть на меня, меня не узнают. Потому, мало того, что я черная там, но я, наконец, играю не положительную драматическую героиню, а я такая роковуха, злая.
2: Вот, наконец-то. Но, знаете, нутро что? Пошло,
1: да,
2: Наташа.
1: Да, нутро открылось.
2: Да,
1: и главное, все, и я вызываю такую симпатию всех зрителей и зрительниц. И все говорят, ну, там есть положительная героиня, что там и граф темного мира. Господи, граф, зачем он взял ту риэлторшу? Вот ворона, ворона, все болеют за ворону. И, конечно, Екатерина Первая. Жена Петра Первого. Собственно, вот он перед вами сидит. В Санкт-Петербурге мы с Ваней... Это у нас чудесный дуэт, мы играем в мюзикле «Петр Первый». Вот, и, конечно, такие масштабные личности, сыграть таких людей с такими историями, вообще, ну, это такое многослойный пирог, то есть сюда можно копать,
2: судьбы,
1: копать,
2: правда,
1: и копать. Музыкальный, да, материал, как восхитительный. И, кстати, вы знаете, кто написал, кто композитор музыкального материала? Современный?
2: Фрэнк Уайлдхорн.
1: Который Фрэнк написал «Джекил и Хайд». Прям вот собственной рукой, собственными...
4: Написал по, да, заказу, по заказу,
2: вот,
4: театра.
2: Вот, да, судьба, а, Екатерина, Анна Каренина.
1: Да.
2: И ворона! Наконец-то! Хорошо получается.
5: Давайте продолжим. Сейчас много мюзиклов делаются по произведениям известных исполнителей. Тут вам и вальс «Бастон» Александра Розенбаума, и «Бит-квартет секрет», и «Баста».
3: Ничего не бойся, я с тобой.
5: Да, да, да, да, да. И «Баста». Вообще, как вы относитесь к такому вот прочтению?
3: Мюзикл-байопик, да?
4: Ну, это всегда шаг вперед, мне кажется. На количестве мы все равно выигрываем на качестве мюзиклов. Какие-то получаются, какие-то получаются с точки зрения творческой хорошо, но не очень успешны в прокате, какие-то наоборот. Но все равно это поиск. Это,
2: но тебе, это, Вань, классно. Понравился какой-нибудь? Зашел?
4: Мне понравился, и «Ничего не бойся, я с тобой». Угу. Классно, и он, на самом деле, он успешный очень.
2: Очень успешный, да,
1: здесь
2: идет.
1: Очень важно, чтобы музыкальный материал переплетался с историей, чтобы это был не просто набор каких-то вот бессмысленных песен красивых, а чтобы каждая песня была, собственно, каким-то сюжетом, какой-то историей, потому что в мюзиклах какой принцип? Вот идет драматическая сцена, и потом градус потом эмоций так зашкаливает,
2: да, неожиданно начинают люди петь,
1: что,
2: да,
1: героиня не может говорить, она поет, потому что у нее градус эмоций, но дальше она все равно продолжает действовать. Если она кидает батон, не потому что красиво, потому что... Ну,
2: потому
1: вот
2: не может,
4: потому
1: вот
4: что она уже не может петь.
1: Потому
4: уже
1: что она вот такой пендель дает своему, там, я не знаю, возлюбленному. Это называются джумбокс-мюзиклы. Uh-huh. И, собственно, «Мама Мия» джумбокс-мюзикл. По песням «Джипси Кингс» был мюзикл обожаемый мой, «Зорро».
2: А то вот если много... бы вам сказали, ребят, вот на кого бы вы хотели сделать мюзикл? На музыку какой группы? Исполнителя? Ну, жги, Наташа.
1: Ну, чтобы был такой большой пласт, да? Ну, конечно, это, наверное, группа «Руки вверх».
2: Руки. Не, ну а почему нет? Сейчас же как раз
3: юбилейное мероприятие у них. Да, у них и фильмы, и мюзикл выходит, и уже что, и концерт у них там какой-то рекордный.
2: А уж какой пласт музыки.
3: Да, и это целая история.
2: Слушайте, давайте сейчас в качестве примера, ну, в качестве эксперимента, да, вам раздадут, сейчас уже раздали, да, тексты известной композиции «Руки вверх, крошка моя».
3: Крошка моя,
2: да. И мы попробуем из этого сделать, ну, какой-то сейчас...
3: Какой-то «Руки вверх».
2: Номер мюзикла, да, который так и называется, допустим, «Руки вверх».
1: Самая драматичная ария из репертуара.
2: Так, Иван задумался над текстом, но я надеюсь, что не первый раз.
4: Я над концепцией первый раз слушаю.
2: Первый раз? Нет, ты первый раз.
4: Сейчас буду сочинять.
2: Ты слышал до этого песню, эту «Крошка моя»?
4: Возможно.
2: «Крошка моя, я по тебе».
4: А, вот это вот.
2: Да-да-да-да-да, она. Я не верю, что ты не слышал. Давай, все вот в этой стране слушают.
1: А накиньте нам какие-нибудь обстоятельства, вот не просто петь, что случилось.
2: Ну как,
1: не знаю,
2: трагедия.
1: Там, провожают на войну он... или там
2: ну нет, ну зачем же войну
1: поезда?
2: Так? Ну не усугубляй.
1: Ну что-нибудь вот скажите.
3: Ну как же, как ну... же, он в армию ушел.
2: В армию ну, ушел? Там, да, да.
5: Призыв.
2: Да. Да. Да, ну допустим, ну руки вверх, да, он ушел в армию.
3: Весь.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю, я... Тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала. Наталья?
1: А я сижу с этим письмом уже практически с другим человеком, возлюбленным.
5: Вот
1: ты! И тут на меня навеяло вот эти прошлые часы.
5: Прапорщетка!
1: Я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма вот получаю. Ты далеко и тоже ведь скучаешь, и я вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя.
2: Аплодисменты, ну вот и готов. Я думаю, Сергей сейчас услышит, скажет, да ну его эту, плаксу, да? Вот, тут гораздо лучший вариант, наклевывается. Крошка моя, мюзикл в исполнении наших уважаемых гостей. Итак, друзья, не будет звучать эта композиция, имею в виду руки вверх, в ближайшее время на ВДНХ, но будут другие замечательные романтические
3: прекрасные
2: мелодии, да. Все это очень красиво, оркестр, представьте, 8 тысяч свечей, романтическая атмосфера.
3: Зеленый театр ВДНХ.
2: Зеленый театр, 14, 22, 28 Зеленый театр ВДНХ, программа «Люмисферы. История любви». Как говорит Баста, всем быть. Ну а мы благодарим наших гостей. Это Наталья Быстрова, Иван Ожогин.
3: Спасибо,
2: спасибо
3: вам.
4: Спасибо, спасибо. Отличного вечера и ждем вас.
2: До встречи
4: вас
2: на программе.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.

0: Итак, служебный роман. Как вы относитесь к такому сценарию совместной работы? Осуждаете или нет? Приветствуете, возможно, даже? Или, например, там у вас конкретно самих была пикантная история, как все развивалось и чем закончилось? Давайте поговорим сегодня об этом. Тем более сообщений пришло уже много, и они весьма-весьма интересные.
1: Игорь передает нам привет из Черногории. Спасибо, Игорь. Мы не завидуем. Нет. Вот. У меня один раз пишет, что он в жизни был служебный роман, причем с женщиной на 5 лет меня старше. Но это вообще не имеет никакого значения. И скажу я вам, в этом нет ничего страшного. Потом страсти и чувства утихли, и все встало на свои места. Вопрос только, на какие места встало?
0: Ну, каждый остался при своем, да. Все работают, все общаются, нормально. Все прошло, ни у кого ничего не болит.
1: Это главное,
0: да. Не, ну если так все тихо, мирно, ни на кого это не повлияло, ни в каком смысле, то, наверное, Игорь, наверное, тогда
2: ничего
0: можно прийти
2: нет.
0: К формуле, да, ничего страшного, как вы и написали. Работали с будущей супругой в одной компании, долго общались по телефону, не видя друг друга. Встретились, закрутилось. То есть события развивались стремительно. Встретились, закрутилось. Вот мы уже почти 14 лет вместе.
1: Интересный у нас глагол есть в русском языке. Закрутилось. Не знаю, как в английском. Если там закрутилось у них что-то.
2: Ну, я думаю, есть какое-то жаргонное словечко.
1: Да.
2: А Денис пишет, что в далеком 2014-м пришлось поехать по работе в другой филиал компании. Увидел тамошнюю руководительницу, влюбился до беспамятства. Хотя состоял в отношениях. В тот же год рассказал ей, что втюрился в нее.
1: Еще один глагол.
2: Да, а бывший уже сейчас сразу признался, что влюбился в другую. Расстались трудно, но мирно, ибо были договоренности не лгать, если так случится. И вот с 2014 года мы вместе с моей возлюбленной Александрой прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Во как!
1: Да, иногда вот так приходится несколько вод пройти для того, чтобы найти свою настоящую судьбу. Друзья, давайте сейчас поставим пока на паузу наши служебные романы, хотя, конечно, подробности уже поступают очень и очень пикантные и интересные. Итак, служебный роман, осуждаете или нет? Была ли у вас у самих такая пикантная история? Ну и чем, собственно, все закончилось?
2: Да, пишите нам +7 915 459 2020.
3: Лайф чат.
4: Мурзилки лайф.
3: Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия, качество, подтвержденное признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
15: В ленте.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
14: Подробнее на tbank.ru. Автобанк 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России хотят сохранить порог дохода в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля. До этого планировалось поэтапно снижать порог. Сначала до 15, затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа.
0: Про туризм.
2: Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение.
0: Про погоду.
2: Завтра в Москве ожидается теплая погода с дождями. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно прогнозу синоптика, в ночные часы в российской столице пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки. За сутки может выпасть примерно до 10 миллиметров. Скорость северного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. О том, какой погоды стоит ожидать москвичам в ближайшие дни, корреспондентам Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Погоду в столичном регионе России в середине лета 15 июля будет определять уходящий на восток циклон, область низкого атмосферного давления. В Москве будет плюс 24-25 градусов, климатическая норма. Осадки маловероятные, если даже будут, то небольшие. А вот на востоке Московской области возможны грозы с локальными дождями и с усилением ветра до 12 метров в секунду. С четверга будет перемена и переход погоды в антициклональное состояние, то есть давление будет повышаться. Ветер в четверг усилится до 15 метров в секунду. Температура локально понизится до 20-22 градусов. Ну а с пятницы антициклон завладеет всем столичным регионом, а значит будет более солнечно и вероятность осадков окончательно уйдет.
2: Также эксперт добавил, что столбик термометра к воскресенью может подняться до 28 градусов тепла при переменной облачности. Напомню, до этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе Приморский, Хабаровский края и Сахалин ожидают дожди из-за супертайфуна Бави. С вечера 14 июля в течение 15-16 числа возможны подтопления. В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120-140 миллиметров осадков, а на территории от Хабаровска до Охотска возможны подтопления. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 49 копеек, курс евро 88 рублей 53 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 15 тысяч, партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Ну что, дорогие радиослушатели, вы привлекательны, мы чертовски привлекательны. К чему время терять?
3: Давайте... Да мы не теряем, уже час провели вместе и дальше остаемся.
2: Давайте замутим, закрутим, что-нибудь, так сказать,
3: раскудрявим.
2: И не бросим, заметьте. Поскольку у нас много денег, друзья мои. И вы только что слышали, по-моему, насколько у нас копилось сейчас?
4: 15 тысяч рублей в банке. Но у нас есть генеральный партнер,
3: с которым умножаемся на 2. То есть сейчас, в принципе, будем играть на 30 тысяч рублей.
4: Ну и если вы хотите сорвать банк, друзья, нет ничего проще. Во-первых, вы должны установить гимн Авторадио себе в мобильный телефон вместо гудка. Уверен, вы все это сделали. Ну и самое главное, второе, это назвать песню, которая прямо сейчас начинает звучать на Авторадио.
2: Давайте закроем. Крутим этот роман.
1: Мурзилки Лайф.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Так, всем еще раз добрый вечер. Вы слушаете голоса Брагина, Гордеева
2: и Захара.
1: Вот, да. Вот наши, собственно, голоса. И игра «Много денег» вашему вниманию прямо сейчас. И мы хотим, чтобы каждый из вас в этом сезоне стал счастливым. Дело в том, что с нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
3: И у нас все прекрасно. 5 миллионов рублей было на старте. Мы их сейчас прямо вот раздаем вам налево и направо. 5 заветных желаний. Исполняем. Уже приступили и будем до конца этого сезона исполнять. Ну и еще одна мечта от Озонбанка, она будет, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Ну и не менее прекрасная ситуация в нашем банке. Сейчас там 15 тысяч рублей, но благодаря нашему генеральному партнеру Озонбанку эту сумму можно удвоить надвое, и вы можете получить 30 тысяч рублей.
3: Да, просто открывайте карту Озонбанк и получайте выигрыш в двойном размере.
2: Вот давайте куда проще.
1: Просто нажмем сейчас на кнопку и остановим радиорулетку для того, чтобы понять, с кем мы сегодня будем играть. Жми. 64-53 в конце телефона Дмитрия из Москвы, который хочет мотоцикл Honda «Золотое крыло». Honda Goldwing Tour, да, известный всем, это потрясающе.
3: Корабль
1: это такой
3: любви.
1: Можно и так его
3: можно
1: назвать.
3: Так
1: все
3: назвать.
1: Зависит от того, как вы его употребляете. Давайте Дмитрию звонить, собственно, и поинтересуемся, зачем ему этот корабль любви. Так. Ждем гимн Авторадио. Вообще здорово, когда человек едет на голде. А на голде обычно же громко все.
3: Там такие колоночки.
2: И там играет, как правило, Авторадио.
1: И это было бы прекрасно, если бы сейчас Дмитрий нам ответил. Мы бы смогли отдать ему деньги.
2: Дмитрий? Да, добрый вечер, это Авторадио. У вас звучит гимн нашей радиостанции. Дмитрий, давайте знакомиться.
4: Давайте.
2: Нас зовут Брагин Гордеев Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф». И вы участник игры «Много денег». Все верно?
4: Правильно.
2: А когда вы оставляли заявку на то, чтобы ваша мечта осуществилась, вы написали, что желаете мотоцикл Honda Goldwing. Это все верно?
4: Да.
2: Я так понимаю, вы заядлый мотоциклист, а на чем сейчас вы ездите?
4: Сейчас я езжу на Ларгусе.
2: На Ларгусе.
3: То хороший есть мотоцикл.
2: И вы 4 колеса хотите поменять на 2, да?
4: Ну да.
2: Ну что же, мы желаем вам удачи и очень надеемся, что во время очередного суперфинала радиорулетка выберет именно ваш номер. Пока же мы предлагаем вам сделать небольшую тренировку, сыграть на деньги. Могу сказать, сколько вы можете получить в случае успешного ответа. Сказать вам?
1: Но если Дмитрий слушал, то он
2: да,
1: знает.
2: Да, говорю, 15 тысяч рублей в банке, но сумма может быть удвоена благодаря Озонбанку. Какая песня только что звучала в эфире? Расскажите.
4: Не скажу.
1: Не скажете.
2: Зачем тогда вам нужно было знать, сколько денег в банке?
1: Не, ну все равно интересно.
4: У меня авария, работает генератор, свет погас, абсолютно задние проблемы.
2: Не до того вам.
1: Понятно.
2: Хорошо, 3000 рублей. На то, чтобы, ну, хоть немножечко скрасить вам вот это вот относительно темное время, которое скоро наступит. Но генератор вас спасет. 3000 рублей, согласно правилам, вы получаете. Гимн у вас есть.
3: Так, ну а генеральный партнер игры в такой ситуации, как обычно, то есть Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Ребята, я не могу удержаться, просто Дмитрия зовут, знаете, как...
2: Дмитрий зовут его.
1: Дмитрий Дмитриевич Дмитриев.
2: Молодец.
3: Прекрасно.
1: Прям вот аплодисменты.
2: Дмитрий, желаю вам побыстрее решить проблемы с электричеством. Я так понимаю, вопрос там на даче или в частном доме. Все будет хорошо. По крайней мере, Россети работают исправно. И в течение ближайшего времени все будет отлично. Так что счастливо.
1: Ну и для всех, кто хочет голду или другой мотоцикл, напомним, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
2: Банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: А ну-ка, Гордеева, нажми.
2: Запусти.
1: Поехали дальше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган». И всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевская, Шевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Ищи стабильно.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: все со внимания начинается. Мы сегодня так как-то любовную тему продолжаем, да. Но и потом бывают поцелуи на дороге. Сейчас продолжаю уже следующую тему, которую мы хотели бы с вами обсудить. Ну, у нас же есть и такое выражение, да, но поцеловались.
1: Поцеловались, конечно.
2: На Авторадио.
3: ОСАГО – это, пожалуй, самая переменчивая ответственность человека в нашей стране. Изначально этот институт пересматривался миллион раз, пока его приняли. Теперь его в него постоянно вносят и вносят, и вносят корректировки. Итак, с июля 2026 года, то есть вот сейчас, вот с этого момента, должны быть введены новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. И тут у кого-то сердечко ёкнуло. Зачем и к чему это приведет, выясняем со специалистом. У нас на связи автоэксперт Игорь Маржарет. Это Игорь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый.
3: Игорь, итак, меняются правила, по которым считают компенсацию после ДТП. Рассказывайте, что там меняется?
4: Значит, ну, во-первых, они вступают в силу только во второй половине сентября, так что пока выдохнули.
3: Угу.
4: Значит, во-вторых, решили, что слишком мало люди получают, потому что стоимость деталей считается средняя по больнице. Берут все детали вот этого номера, соответственно, и оригинальные, и неоригинальные, считают среднюю цену, включая те детали, которые сделаны из пластилина, и, в общем, на что не годны, но они присутствуют где-то на просторах интернета, потому что считает это не человек, там миллион позиций, а считает это какие-то компьютерные программы. В результате средняя цена получается 3 копейки, человек получает 3 копейки и говорит, а что мне с ними делать? Вот теперь Центробанк решил навести в этой схеме порядок и сказал, все, что более чем на 70% дешевле оригинала, это мусор. Мы его считать не будем. Вообще вычеркиваем, нет его. Не существует. Это, соответственно, получается средняя цена детали уже не 3 копейки, а там 33 копейки. Ну, это уже ближе к истине, и тем людям, которые по ОСАГО ремонтируют автомобиль, это уже приятнее. Потому что, еще раз говорю, у них цена ближе к реальной, хотя, может быть, и не достигает стоимости реальной, оригинальной запчасти, но все-таки что-то.
3: Говорят, то есть Союз автостраховщиков люди... обновляет свои справочники цен средней стоимости автозапчастей. И как раз вот Центробанк вмешивается в то, что каким образом считается эта средняя стоимость, да, правильно
4: понимаю? Да, угу. Совершенно верно. Ну и в результате стоимость деталей вырастет, то есть человек получит на руки примерно на 10%, как говорят, в РСА больше.
0: На 10%. Тоже не густо.
4: Ну, все-таки.
0: Ну, не пусто, да.
4: Стоимость ремонта,
0: согласен,
4: условно,
0: да,
4: говоря, угу, насчитали тебе 100 тысяч, а
0: ой,
4: плюс по новой методике считают стоимость расходников, типа там клипсы, всякие прокладочки.
0: Угу.
4: Их раньше не учитывали, теперь говорят, не, полностью будем учитывать стоимость этих прокладок. Понятно. Сколько бы они ни стоили.
0: Мне просто в дверь въехали, Игорь, сейчас просто случай, прям неделю назад. Мне насчитали, говорят, хотите, мы вам 80 тысяч дадим, а у меня дверь под замену. Я говорю, а что я на 80 тысяч сделаю? Извините.
3: А насколько это расходится с реальной стоимостью, скажи?
0: Ну, я посмотрел, там дверь, там сама дверь под сотку, еще надо ее, соответственно, покрасить и так далее, мало ли там еще какие-то дефекты есть. Ну, в общем,
4: берегите свои машины, друзья.
0: Да, это понятно, но тогда не ездить на них вообще. Ну, вот слушайте, в итоге, по прогнозам, выплаты по ОСАГО вот должны вырасти примерно на 10%, как мы говорили, ну и страховка, соответственно, должна, по идее, повыситься, да? По стоимости.
4: Ну, вы знаете, в РСА говорят, что поскольку у них сейчас дифференциация, значит, те, у которых хороший КБМ, то есть положительная история, 10 лет не было аварии и так далее, для них стоимость якобы не изменится совсем. А таких чуть ли не половина всех.
3: Ну, это же, наверное, неправда.
4: Стоимость... Угу. Не знаю, посмотрим, это случится уже во второй половине сентября. А те, кто негодяи попадают часто в аварии, причем по своей вине, то, соответственно, для них полис будет дороже.
0: Игорь, а
4: вот
0: скажите...
4: Так, но...
0: Скажите, пожалуйста, вот я, поскольку сейчас будет... да, с этим столкнулся, всегда страховая компания предлагает деньгами или ремонт. То есть в этом случае что, лучше тогда ремонт выбирать, чтобы страховая брала на СТО и, соответственно, делала эту деталь?
4: В идеале да. Лучше, конечно, натуральный вид расплаты. Это как раз тот самый ремонт на СТО. Но сейчас такие вещи предлагают крайне редко, потому что... Говорят, запчастей нет, пока их ждем, а по закону, если отдали на ремонт 30 дней и выдают готовую машину, а когда придут запчасти, один бог знает. Угу. Ну, в общем, не любят сейчас натуральный вариант ни страховые компании, ни сами сервисы. И на долю таких натуральных возмещений приходится не более 5%. 95% – это деньги. Ну, надо честно сказать, что многие люди радостно берут деньги и тратят на другие вещи. А что называется, крыла выстучу, сам в гараже выстучу и краской валиком покрашу.
1: Да, на ходовые не влияет.
3: А дверь косай, ну и ладно мне, так моя машина нравится.
0: Ездит, ездит. Спасибо.
3: Игорь, спасибо огромное. Автоэксперт Игорь Маржаретто. Но теперь ближе к осени еще поболтаем, может быть, еще какие-то там изменения.
0: Будет повод. Счастливо.
1: Спасибо.

0: Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фитал.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умный технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Авторадио.

0: Как говорится, чтоб душа развернулась. Популярность российской эстрады 80-х-90-х годов за первые полгода 2026-го выросла в 7 раз. Даже если пусть статистическая погрешность в этом заявлении присутствует, я уверена, что тренд, тенденция, в любом случае, мы замечаем это все.
1: 90-е.
0: 80-е, 90-е, да. 90-е. Во многом благодаря кумирам тех лет, отечественной Надежде Кадышевой, Татьяне Булановой, Иванушкам, группе «Руки вверх», которые снова поехали во всероссийские туры, которые снова собирают стадионы, некоторые и не по одному разу. Так вот, даже вот на большой дискотеке «Авторадио» мы убедились, каким песням, да, подпевали. Безусловно, подпевали всем песням, но когда выходили «Иванушки», да, соответственно...
1: Да, это уже на подкорке. «Тополиный пух жарает!»
0: Кстати, «Тополиного пуха» в итоге в топ-10 нету, тем более в топ-5. Ну, это я сейчас расскажу. Значит, топ-10 самых слушаемых российских песен первой половины 26-го года попали в 8 из 10 в этом топе как раз композиции с тех самых ласково-майских и рок-острововских времен.
1: Ну, конец 80-х, начало 90-х.
0: Из 10. Самым популярным стал трек «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова. Как мы знаем, неожиданно песня стала популярной на Западе. Джейсон Деруло спел свой вариант «Седой ночи» на недавнем концерте в Москве. А в соцсетях огромное количество просмотров набрала версия этой песни, сгенерированная нейросетью.
1: Ну, зачем?
0: Якобы в
1: исполнении...
0: Скажите, думаю,
1: что это Кенни Уэст пел.
0: Короче, да, и много просмотров набрал на Kanye West, который спел, соответственно, эту песню. Итак, значит, самые популярные треки по числу прослушиваний. На первом месте, как я уже сказала, «Седая ночь» Юрий Шатунов. На втором месте, вот мы с коллегами предварительно изучили топ, и мы еле вспомнили. Группа «Комиссар», «Королева снежная».
1: Удивительно.
2: «Королева снежная».
1: Ну да, типа того.
2: Распустила по плечам.
1: Что-то там волосы.
0: Что-то там распустила. Вот, кстати, на третьем месте группа «Комиссар» и песня «Ты уйдешь».
1: Ну, это
0: ты
1: понятно.
0: «Ты уйдешь,
1: да, но приходит злая ночь».
0: Нет,
1: такое ощущение, что «Комиссар» проплатил это исследование, нет?
0: Вам не кажется? Нет, такое потому подозрение. Что дальше врывается группа «Рок острова»,
2: «Ничего не говори».
0: Далее «Гранитный камушек». Боже,
1: здесь коров. Все понятно.
3: Ну, почему понятно?
1: Ну, потому что
3: сейчас попробую вспомнить «Гранитный камушек».
1: Он получил такую...
0: Не ходи к нему навстречу, не ходи.
1: Как бы вторую жизнь благодаря полицейскому с Рублевки.
2: У него гранитный камушек в груди.
0: Дальше опять Юрий Шатунов. Если топ-10 уже говорить любые. Опять «Ласковый май» и есть даже просто неземная «Эд Изместьев».
1: Кто?
0: Не знаю.
1: «Эд Изместьев».
3: Либо он.
1: Тебе неизвестен «Эд Изместьев».
0: Но на 10-м месте.
1: Ну пускай я скромно. Здесь я не претендую на первое. Там с «Ласковым маем» бесполезно. Ну давайте я в десяточку. И все такие, кто такой «Эд Изместьев»? Забьем.
0: Ну, в общем, дорогие друзья, тенденция понятна. Мы каждый день тоже слушаем новые и недавно появившиеся песни наших современников, наших исполнителей, которых явно тоже прослеживается тенденция со ссылом туда, к 80-м, к 90-м.
1: Но в любые выходные, на любых шашлыках, что играет...

0: Вверх ушла уже, все.
1: Ну, вверх
0: да,
1: ушла.
0: Это была ценность, друзья. Ну, собственно говоря, как это, как говорится, песня, вернее, как говорится, в фильме «Вокзал для двоих», какая жизнь, такие, такие и песни.
2: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Служебный роман. Сегодня разбираем эту историю, которую, наверное, многих бывало в жизни, у кого-то со счастливым исходом, у кого-то не очень, кто-то до сих пор сожалеет о моментах, происходящих на работе, как говорится, в нерабочих отношениях. Итак, осуждать или не осуждать, бывало ли вас самого, у самой такая пикантная история, чем все закончилось, об этом мы сегодня
1: говорим. Все зависит от того, в каком статусе в этот служебный роман, как говорится, входили, да? Ну вот Нина пишет, я не осуждаю, но просто свое мнение высказала, да? А наш радиослушатель из Нижнего Новгорода написал, не участвовал, но осуждаю. А вообще не понимаю, что, собственно, в нем плохого для неженатых и незамужних. Если для неженатых, то, конечно, а где еще, собственно, знакомиться и находить себе пару? Тут работа – святое дело.
0: Вот наоборот, даже голову. Общий интерес, общие какие-то задачи, идете в одном направлении, какой-то общий график жизни даже, можно сказать, какие-то ориентиры, они общие
2: выставляют. Ну вот Елена, кстати говоря, тоже поддерживает. Ребята, ну а где еще людям любиться с таким-то ритмом жизни? Только на службе, так что одобряем, любитесь и размножайтесь. Любовь – это двигатель жизни.
1: Но если, опять-таки, это не разрушает брак существующий.
2: Если любитесь и размножайтесь…
0: Ну вот, кстати, есть такое письмо, в котором как раз герой столкнулся со служебным романом, в котором… Ну, то есть служебный роман – это зло. Так начинается письмо от Дмитрия. Причем служебный роман не мой, а моей жены. Нашел его в ее телефоне, который она забыла дома. Пароль я угадал с первой попытки. Это, видимо, судьба. Переписка с коллегой, с бывшим ее коллегой, была скрыта, но я все прочитал до самых-самых мелочей. Мы разбегались и сбегались. Сейчас живем в одной квартире, но я смотрю на нее как на соседку. Она на меня смотрит как на мужа. Ребенок – это единственная причина, почему я еще здесь. Мы даже вместе на авторадио тусовались, как старые приятели. Мораль простая. Если вы думаете завести роман на работе, вспомните этот пост. Не будьте жестокими дураками по отношению к тем, кто ждет вас дома. Потому что однажды дома может оказаться просто стена.
1: Да, вот. Ну да. Друзья, давайте продолжим эту тему. Видите, действительно, есть и совершенно другие примеры, которым не нужно подражать. Так что пишите, если у вас была подобная история, либо наоборот, счастливая история, что вы нашли свою половину именно на работе. Мы продолжаем наш служебный роман в чате.
2: Пишите плюс 7-915-459-2020. Ну и, конечно, пишите на официальную страничку авторадио в ВК.
3: Лайф. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
3: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Жителей Крыма обеспечат баллонным газом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В период действия режима ЧС жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. Ситуация не будет решена одномоментно, но потребности населения планируют удовлетворить в кратчайшие сроки. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Напомню, перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечении топливом фиксируются на полуострове из-за ударов со стороны Украины.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Краснодара введены временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.
3: Про туризм.
2: Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что доля заказов по заявлениям российских граждан составляет примерно 7%. Для сравнения, у граждан некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году россиянам было выдано примерно 600 тысяч шенгенских виз. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макартычан рассказал Авторадио, что чаще всего мешает получению шенгенской визы.
4: Неправильная подготовка документов. То есть люди обратились, либо сами подают в посольство неправильный комплект документов, либо не очень хорошая подготовка турагента. Да. Если вы обратились к профессиональному турагенту, вам расскажут, что зарплата не должна быть 50-60 тысяч рублей. Скорее всего, вам откажут. А зарплата в то же итальянское посольство должна быть хотя бы 130, а лучше 150 тысяч рублей в месяц. Дальше. Справка из банка. Сколько я лично видел справок, которых просто хотелось выкинуть в мусорный ящик. Например, человек, видно, что взял деньги у кого-то в долг, положил его там 5 июля, и 6 июля пришел, взял справку из банка, что у него на счету лежит 1 000 000 рублей. Не работает это так. Деньги должны быть старые. В посольствах сидят не дураки. Деньги должны лежать хотя бы 3 месяца, а лучше 3.5 года и больше. И не должно быть там 300-400 тысяч рублей, а от 1 000 000 и больше.
2: Ранее сообщалось, что россиянам при поездках за границу следует заранее оценивать возможные риски, особенно при посещении недружественных стран.
3: Про спорт.
2: На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Официальный курс доллара на завтра – 77 рублей и 49 копеек, евро – 88 рублей и 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну и еще раз приветик всем.
5: Добрый вечер.
1: Привет. Шоу «Мурзилки Лайв» продолжается на Авторадио. Наш роман на волнах Авторадио продолжается до конца этого часа вместе с вами, дорогие друзья.
5: Дорогой, ты порезал свеклу уже?
1: Это
5: для
1: вот сейчас.
6: Знаешь, я могу порезать очень много. И, кстати говоря, действительно, будем говорить, поскольку это сейчас лето, очень актуально, про холодные супы. И, друзья, там можно резать и свеклу, и томаты, и много чего еще.
1: Слушай, ну я и люблю, и окрошку люблю.
5: А свекольник?
1: Свекольник меньше, окрошка все-таки на первом месте. Но еще вот этот томатный суп.
6: Гаспачо.
1: Гаспачо, да, гаспачо из жареных томатов с креветками.
6: Я вообще не понимаю, зачем.
5: Это вот не по-русски.
6: За зачем мы будем связываться с экспертом, поскольку говорить будем именно про эти, да и про многие другие холодные супы.
1: Знаешь, да, у эксперта все-таки у повара больше разнообразия, богатое меню, он может предложить что-нибудь эксклюзивное. Давайте дождемся этого момента. Ну, а в лайв-чате продолжается разговор про служебные романы. И, кстати, у нас есть подарки по этому поводу.
5: Да, безусловно, автор самого лучшего, самого откровенного, самого яркого комментария получит 2 билета на концерт «Басты», который состоится в августе на большой спортивной арене «Лужники».
0: Вечернее шоу

0: Бежевое материнство.
1: Какое?
0: Бежевое. Популярное в соцсетях тренд. Узнать его поклонниц очень легко. Они выкладывают такие эстетичные фото своих детей, одетых в бежевые и пастельные тона, играющих с деревянными игрушками. Ни в коем случае не с разноцветами.
1: Не-не, как можно? Нет,
0: в минималистичном, однотонном, часто вообще монохромном интерьере. Тренд популярен уже несколько лет, несмотря на критику. Нашлось ей, этой самой критике, место и в родном отечестве. Минпросвещение заявило о рисках для детей из-за бежевых мам. Мол, у детей неверная картинка мира. Тему продолжаем с детским психологом. С нами Валерия Булавина. Валерия, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Валерия, у вас есть знакомые бежевые мамы?
2: Ну, я встречала. Это частая история.
1: Да, а в чем их философия? Почему они отказываются от ярких цветов? Чтобы жизнь была спокойнее?
2: Ну, мне кажется, везде может быть какая-то разная история. Одна из них это, как по мне, возможно, идет с системой Монтессори. Да, есть какая-то взаимосвязь с ней, потому что она ценила натуральные материалы, простоту, порядок, вот без лишнего визуального шума, и поэтому дерево, ткань, какой-то спокойный фон, естественные оттенки, они как раз вполне вписываются вот в эту бежевую историю. Mm-hmm. Вот. Но Монтессори, она точно не была за то, чтобы у ребенка вообще не было цвета в жизни, да, у нее есть там, те же самые материалы, они достаточно яркие.
0: Знаете, вот, Монтессори, поясним, что это
3: Система развития.
1: Ну, такая себе система. Ну, там на любителя, в общем, ладно, сейчас не будем критиковать. Либо.
2: Но, да, она тоже в моде. Поэтому, мне кажется, вот оттуда могло пойти. Ну, плюс еще, я думаю, очень много требований к мамам и в таком современном обществе, да, в современном мире. И этот феномен, он одно из стараний, да, что вот правильные игрушки, правильное питание, и вот правильные материалы, и отсутствие визуального какого-то шума, ярких цветов, да, это тоже вот как будто
1: бедные
2: бы как-то
1: дети.
2: Правильно воспитывает ребенка.
1: Бедные
2: да.
1: дети.
2: Ну, и в целом, мне кажется, любить бежевый цвет, это совершенно нормально.
0: Но ведь во всем чувство меры нужно
3: иметь,
2: да.
3: Скажите, пожалуйста, вот понятно, есть любовь к бежевому цвету, окей, многие приобретают одежду такого цвета, но как все-таки это влияет на развитие ребенка? Сейчас абстрагируемся от возможной системы
0: монтажа. Если вокруг нет ничего яркого, если кругом все экологично, чистое, бежевого цвета.
1: И мультики через фильтр смотрятся.
3: Черно-белый.
2: Ну, смотрите, да, вот одно дело, когда мама любит, да, спокойные оттенки, и совсем другое, когда ребенку нельзя, например, в магазине выбрать яркую игрушку, красную футболку какую-то, или, не знаю, блестящее постельное белье, да, потому что это вот будет нарушать какую-то общую
1: потому
2: картину.
1: Это моветон, что-то ворона, что ли, яркое покупать?
2: Вот. Да, и такая вот эстетика, она становится важнее вкусов, потребностей ребенка, да, то есть там бабушки, дедушки не могут подарить какую-то игрушку, это проходит контроль родительский, да, и в целом, мне кажется, ну, я думаю, ребенку вообще всегда бывает полезнее такой разный опыт. И
0: вот, пастельные что говорит
2: тона,
0: наука?
2: И яркие тона, да.
0: Что говорит наука о том, как должно воспитываться цветовое восприятие ребенка?
2: Смотрите, много разного опыта и плюс актуально к тому времени, в котором мы живем. В нашем мире не все бежевое, да, у нас много разных красок, и ребенок должен их все видеть. Поэтому здесь можно далеко не заглядывать. То, что есть в современном мире, ребенок должен с этим столкнуться, ничего не обходя стороной. Поэтому бежевый разбавить чем-то ярким было бы полезно.
0: С другой стороны, перенасыщение искусственными оттенками в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Это даже в Минпросе отметили, что, с одной стороны, что-то с бежевым мамой не нужно делать, с другой стороны...
1: Фуксии все эти, да?
0: Нужно, с другой стороны, не пересыщать. Ну, искусственный интеллект сейчас себе нарисует таких цветов, которых ты даже в нормальной жизни, может быть, и не увидишь. Валерия?
2: Да, поэтому, знаете, вот... Они хоть и не видят, но все равно, да, дети будут выходить в разный мир. Они будут все-таки заходить в магазин игрушек. И вот представьте, после бежевой квартиры ты зашел, это будет потрясение для ребенка.
3: Испугался.
2: Да, столько всего интересного. Конечно, да. Мне кажется, такое нормальное разнообразие, и даже если одна какая-то кислотно-зеленая игрушка, ну очень, которая нравится ребенку, это будет очень, очень даже полезно для него. Перегруз, да, возможен, когда действительно очень много всего разноцветного, визуальный шум, он имеет место быть. Но когда он совершенно отсутствует, ребенку вот эти стимулы яркие, они будут слишком яркие на обычном таком бежевом фоне.
1: Как чемпионат мира смотреть, если две не бежевых команды играют?
3: Черно-белый телевизор.
0: Валерий, спасибо огромное. Детский психолог Валерий Булавин была с нами. Всего доброго.
1: Спасибо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ой, коллеги, лето, тепло, и во время обеда очень многие предпочитают употреблять не горячие супы, а пройтись по холодненькому. Взять картошку, огурчики, зелень, нарубать редисочки, залить этот салатик квасом или кефиром. Вечный вопрос, кто как любит. Ну и все, собственно, окрошка готова.
1: Яйца забыл.
0: Ну и понятно, яйца, мясо или колбаса, это кто как любит. А сметанки, но это если идти по простому пути. Ведь во многих регионах легких путей не ищут. Предлагают свои варианты холодных супов. Но вот для того, чтобы узнать про холодные супы больше, мы обратились к специалисту. На связи с нами Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана «Вселук», гастроботаник. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Привет.
2: Рад очень всех слышать. Привет.
0: Ой, прям пока рассказывал, аж чувствую голодный. В чем вообще прелесть холодных супов? Расскажите нам.
2: Прелесть первая, то, что они освежают. Это самый кайф. Второе, то, что всегда в жаркую летнюю погоду можно выпить просто этот, как вы сказали, салатик, да, вместе с квасом. Это будет очень круто и кайфово само по себе. Третье, это продукты летние. Хоть огурец, хоть помидор, я не знаю, хоть это мясо будет. Но мы же, как вы сказали, не ищем легких путей, поэтому у нас я делал специально интересные окрошки. Ну, первую, одна из таких последних введений, которая была у меня в ресторане, это окрошка на березовом квасе с копченым лещом.
3: На березовом квасе?
0: С копченым лещом?
2: Да, копченый лещ.
0: Это
2: у нас копченый лещ.
0: Астраханская окрошка такая.
2: Ну, такая, больше к Астрахани, но сам копченый лещ, он по себе чуть солоноватый, копченость придает. Березовый квас слегка сладковатый, и на этом контрасте, понятно, огурчики мы туда добавили, яичко мы не забыли. Вот. И на контрасте это очень хорошо играет.
1: Прости, Андрей, что за березовый квас? Это где такое чудо
3: на
1: продается?
3: На березовом соке что-то сделано?
2: Это сделано на березовом соке, действительно. И это... я сам этого, во-первых, делал это в сезон, как раз идет, когда береза начинает играть, сок выделяет. Второе... сам именно березовый квас еще делали, я этот рецепт вычитал, это еще там с 800-х, 900-х годов. У нас не только березовый квас, кстати, делали, у нас крапивный квас делали, квас на листьях смородины делали, я уже не говорю про хлебные и все остальное. Вот, у нас очень много этого всего делали, в самом деле, на Руси, и мы очень все любили. Вот, это
3: пора
2: есть еще один холодный суп.
3: Так,
1: еще какой?
2: Это у нас свекольник классический, ну, типа свекольник, да, назовем его. Но все мы его привыкли делать, он есть двух видов, то есть у нас он есть как крем-суп, типа, а-ля делается, то есть все перебивается,
0: ну, да,
2: и мы едим со свеклой, со всей, с ботвой свеклы. А есть еще, я вот делал свекольник, у меня как раз на сезон была молодая свекла, и как раз черешня пошла. И заправку на основе этого сделал, потому что сочетание черешни, вишни, свеклы очень круто играет, потому что в черешне своя кислиночка есть и сахарок. Свекла у нас сладковатая, также может спокойно играть. Она может быть веганская, она может быть, соответственно, с мясом, она может быть также с рыбой. В том году мы сделали окрошку, опять же вернусь к нашей любимой окрошке, на копченой, и в этом году я делал на копченом леще, в том году я делал на копченой корюшке, такой под питерский манер, грубо говоря.
0: Слушай, ну я понимаю, что сезонный продукт, черешня пошла, давай черешню, клубника, земляника.
1: Не, ну это
0: есть.
1: Интересное давай сочетание,
0: не,
1: конечно, свеклу с черешней ты просто блендером перемалываешь, да, все это и получается.
2: Ну, в принципе, да, можно взять свеклу, да, спокойно взять туда, добавить вишню или черешню. В данный момент это была черешня. Мы добавили чуть базиличка, все это пробили, все, она готовая, вкусненькая, интересная. Понятно, что заправку там соль, перец и так далее. Клубника, то же самое. Мы там все привыкли к иностранным словам гаспачо и все остальное. Можно клубнику. Можно взять клубничную окрошку, в конце концов, клубничный компот, просто вот как мы варим там, да, как наши, там, я не знаю, бабушки варят этот клубничный компот, просто сделать в таком же варианте, можно хоть с кремом сделать, да, и заливать условно, сделать окрошку с креветочками и заливать этой всей историей там с клубникой в сочетании, вообще будет бомба, я считаю.
1: Я так понимаю, что от окрошки ничего не останется уже.
3: Клубника и креветки.
1: Да, так уходим в сторону.
3: Но с другой стороны, так интересно, но очень интересно, правда.
2: Да. Я просто несколько вариантов рассказал. А так, по классике, я же говорю, у нас окрошку, если так говорить, окрошка — это крошево. Крошим, все крошим. И она может быть у нас Я же говорю, на березовом квасе, на хлебном квасе, на крапивном квасе, на листьях смородины настаиваться и так далее. Еще можно, можно миллион их перечислить.
3: И все-таки гаспачо, прямо быстренько, испанский томатный суп, он нам заходит, и в каком варианте вы его приемлете больше всего?
2: Я люблю сочетание, понятно, что все по классике, но я люблю сочетание помидор и всегда вишни. Или черешни, то есть вдвоем сочетание. Или помидоры клубники. Вообще очень круто это играет в самом деле. Вот, а если еще клубника свежая по сезону, офигенно. Вот, я уже не говорю про огуречники всякие разные. Сделать, допустим, холодный суп с огурцом и салычой, только зеленой. Салычой. Тоже более кавказская. Да, более такая кавказская история, потому что алыча кислинку дает, огурец свежесть дает. Вот, тоже. Это вполне вероятно, это вполне все рабочее. Честно, проработано во многих ресторанах, в которых я работал, и везде это практически то, что я вам сказал, везде это запускал.
1: В общем, друзья мои, берем суп и везде добавляем ягоды. Хуже не будет.
0: И главное, крошево.
1: Да.
0: Крошево, да. Огромное вам спасибо. Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана «Вселук», гастроботаник.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Счастливо.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи «Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
14: Авторадио.

0: яркий пример служебного романа. Владимир Пресняков, Наталья Подольская на шоу «Большие гонки». Наташа
1: однажды,
0: сама
1: да?
0: Да, об этом рассказывала, что аж сердце зашлось, как там Володя, помните, как он от быка убегал, там такие страсти кипели.
1: И она поняла, он да. будет мой. От
0: судьба.
1: Быка ушел, от меня нет.
0: Не уйдет. В общем, друзья, продолжаем эту тему, точнее уже финалем в нашем лайв-чате прямо сейчас.
2: Лайв-чат.
1: Служебный роман сегодня разбираем с вами. Ну, что мы разбираем? Мы не разбираем, естественно. Разбирает его из поколения в поколение. Снимают фильмы, пишут романы, пишут, я не знаю, эссе. Что угодно, сценарий для новых фильмов и так далее и тому подобное.
0: Осуждают на товарищеском суде.
1: Или радуются на свадьбах, то, что люди нашли друг друга в трудовом коллективе. То есть все зависит от изначальной диспозиции, да, двух героев этого романа. Свободны ли они в отношениях, или каждый связан узами брака. А тут еще, соответственно, плюс еще на работе что-то закрутилось, как мы сегодня вспомнили этот глагол. Давайте почитаем, что наши слушатели еще тут нам добавили из своих эмоций, из своих историй. Что можно читать, что нельзя.
0: Без
1: что...
0: подписи.
1: Без подписи.
0: Пишет так, девушка или женщина. Ничего страшного. В служебных романах я не вижу, говорит она. Знаю кучу случаев, когда свободные люди так находили свои половинки, когда несвободным это помогало завершить старые токсичные отношения, организовать новую крепкую семью. Реально, люди живут 15 плюс лет вместе. И даже когда несвободным это помогает сохранить семью, так это отдушина от рутины, между прочим. Вот так можно воспринимать служебные романы. Сама, увы, не участвовала...
3: Увы?
0: Да, увы. Либо не было взаимности, либо мужчинам мне не хватило духу попробовать. А я тоже не по этой части. Вот такое мнение.
1: Не участвовала, но не осуждаю.
0: Не вот осуждаю, такая, потому
1: что... Обычно
0: это...
1: не пробовал, но осуждаю. Вроде здесь как... не участвовал.
3: А если... А вот это попробуйте. А
0: вроде
3: вот это
0: как попробуйте, отдушно да, даже. Да, да. Ну, некоторые дамы так воспринимают, что если мужчина, допустим, поехал куда-то в командировку...
1: Он
0: вполне
1: уехал
0: возможно...
1: из отдушины, да.
0: Не, он уехал в отдушину, но вернется
3: из отдушин.
1: А счастливый роман, служебный роман оказался счастьем. Я молодой старлей, она моя симпатичная подчиненная. Итог, уже 20 лет счастливы вместе с тремя детьми. Написал Дмитрий и прикладывается фотография. Действительно, очень красивая пара, улыбающаяся такая. Вот явно видно, что прекрасные отношения, прекрасная семья. Дмитрий, спасибо большое за то, что служебный роман у вас оказался именно таким.
3: Альберт, продолжается. А-а-а. Один мой совершенно абстрактный друг после армии устроился водителем одной бизнес-вумен. Женщина на тот момент уже как 2 года была вдова. Друг ей очень приглянулся, и начался у них служебный роман водителя с начальницей. Замуж за него выходить ей не позволял якобы статус, но она настолько влюбилась, что купила ему квартиру, машину, обеспечила денежно и, самое главное, нашла прекрасную невесту. Но не забыла, в самом прямом, но не забыла сказать, что если он посмеет хоть раз изменить ей и жене, то есть у него могут быть только 2 женщины, лишит всего.
0: Аплодисменты. Так и хочется опять-таки процитировать Покровские ворота.
1: Высокие.
0: Высокие отношения. Друзья мои, ну и настала пора определиться с неким лидером. Ну не то чтобы соревнование, да, но нам просто понравилось письмо Дениса, который в 2014 году поехал по работе в другой филиал компании, увидел тамошнюю руководительницу, влюбился до беспамятства, хотя состоял в отношениях. В тот же год рассказал ей, что в нее втюрился, а бывший уже сейчас сразу признался, что влюбился в другую. Расстались трудно, но мирно, ибо была договоренность не лгать, если так случится. И вот с 2014 года вместе с возлюбленной Александрой прошли, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы.
1: А теперь еще и пойдете на басту. Да, друзья, спасибо огромное всем участникам нашего сегодняшнего лайв-чата. Но вот Денису мы решили отдать 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене «Лужники».
0: Служебный роман.
1: Ну да, что-то...
0: Начало. Ну, не сейчас, а через 10 минут, конечно же.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Друзья, неспроста мы выбрали тему служебных романов сегодня как главную. И, потому что в этом году служебный роман стал одним из наиболее популярных способов завести отношения. Поскольку на работе люди проводят огромное количество времени, гораздо больше, чем дома, и лучше узнают своих коллег. Понятно, становится через какое-то время, подходит тебе этот человек, не подходит.
1: Так почему ты так можешь... по-деловому говоришь, как ты доклад читаешь?
0: Прям такой. Я друзья, просто объясняю людям. Наконец-то дали, подвели научную подоплеку.
2: Да.
0: Под то, что раньше всегда было, но вот наконец-то сказали, что это лучший способ познакомиться. Мало того, и поняли, что бороться с этим, потому что раньше хотели же бороться, прописывать в каких-то там служебных документах, запрет категорически служебных романов. Поняли, что бороться с этим бессмысленно, естественно, очень многие предприимчивые сервисы знакомств сказали, нет вопросов, мы разработаем вам приложение корпоративное, знакомьтесь, как говорится, плодитесь и размножайтесь. Главное, семя не разбивайте.
2: Там не было написано плодитесь, размножайтесь в приложении.
0: Это уже я добавляю. Может быть и будет.
2: Не,
1: Но с учетом демографической ситуации я не удивлюсь, что и такая.
0: Вот именно.
2: Невозможно. Не, ну просто были споры, что типа служебные романы мешают часто отношениям на работе.
1: Самой службе,
2: да, потому что отвлекают, голова не на месте, да, когда ты видишь коллегу.
1: С другой стороны, есть огромное количество других исследований, которые показывают, что когда люди вместе на работе, у них наоборот, у них КПД
2: крылья
1: возрастает. У них КПД возрастает, и крылья, и КПД.
0: Раньше приходят на работу, позже уходят с работы. Главное, чтобы побыть вместе. Ну, по крайней мере, на каком-то этапе.
2: Да. Ну, давайте мы побудем еще 3 минуты вместе. У нас, благо, сейчас готова фирменная музыкальная пародия. Споем, коллеги, вы не против?
1: Да нет, конечно.
2: Маленький служебный роман настроим.
3: Вечером. В куплете.
2: Итак, вашему вниманию...

0: только с ней.
1: Да какой там пару дней? Все время с ней уже 25 лет в одном коллективе, друзья. Спасибо огромное. На этом наш служебный роман закончен.
2: Все пойдем по домам. Поснимем.
1: Да. Пока. Счастливо.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов.
4: 0+. Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
3: Авторадио.
5: Всего носа, но...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Жители Владимирской области просят экономить топливо. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора. Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
0: Про главное.
2: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призывает жителей экономить бензин на фоне нынешнего дефицита. Он также рекомендует государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на машинах. По словам главы региона, круглосуточный оперативный штаб уже добился первых результатов. В рамках антикризисных мер власти заключили стратегическое соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. В 6 муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные автозаправочные станции со спецграфиком.
0: Про происшествие.
2: В Коми парапланерист упал на высоковольтные провода и обесточил село. Аварийное отключение электроэнергии произошло в населенном пункте Визинги Сысольского района. Как сообщили в местной администрации, пилот не справился с управлением, в результате чего его отбросило на провода. В селе частично отключилось электричество в жилых домах, коммерческих магазинах, ряде социальных объектов. Мужчину сняли с высоты, медицинская помощь ему не потребовалась.
0: Про здоровье.
2: Российские эндокринологи решили пересмотреть подход к проверке витамина D. Оказывается, четкой научной нормы для всех просто не существует. Теперь врачи предлагают проверяться только тем, кто входит в группу риска. А это может серьезно ударить по популярности этого анализа, ведь сегодня он самый массовый среди платных исследований. Врач-эндокринолог, косметолог Татьяна Евстигнеева в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, как наш организм вырабатывает витамин D.
4: Витамин D – это на самом деле не просто витамин, а прогормон. И главный его источник – все-таки солнце. Ультрафиолет попадает на кожу и из холестерина запускает синтез. Дальше печень и почки превращают его в активную форму. Но с ноября по март в большей части России солнца мало, кожа ничего не вырабатывает. И мы будем сидеть на том, что накопили за лето. К весне запасы кончаются. Когда же пора к врачу? И здесь есть четкие сигналы. Постоянная усталость, будто не спали сутки, мышечная слабость, тяжело вставать или подняться по лестнице, есть одышка. Но именно мышцы не держат нагрузку. Ломота в костях и суставах, частые простуды. Витамин D, он очень нужен иммунитету. И со стороны кожи это сухость, которая не проходит от кремов, плохое заживление ранок, тусклый цвет лица.
2: Эксперт также отметила, что необходимость приема и дозы витамина должен указывать врач. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра 77 рублей и 49 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей и 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Дорогие мои, добрый вечер. Это любимое авторадио. Знаете, о чем подумалось? Вот вдруг, если в ваши планы вторглись, ну, какие-то события, которых вы совершенно не ждали, да, не знаю, бывают они и плохие, и хорошие, вы на них внимания не обращайте, потому что здесь у нас, в эфире первого автомобильного, всегда планы одни. Хорошо провести вечер вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте. Делать это будем, конечно же, в компании общей. Ну и слушать отличную музыку. План хороший? Тогда будем его исполнять. Страна, привет! Движение только вперед!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они...

Как все-таки приятно, друзья, когда вот есть песня с твоим именем, да, можно и слушать в день рождения, например, или в какой-то праздник, или дарить знакомым эту песню. Вот про Светку Соколову, про Джулию, про кого только я не слышал, и про Леху, без которого плохо. А про Олега так и не находил. Может быть, подскажете, не знаю. Привет всем, страна, здравствуй, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Это прекрасный вечер с первым автомобильным, другим он быть и не может. Прекрасная теплая музыка и замечательная атмосфера. В таком же ключе и продолжим. Ну и услышимся, конечно, скоро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Друзья, время тратить нельзя сейчас, ну, буквально ни на что, кроме прослушивания авторадио, кроме хорошей музыки, отличного вечера, ну и, конечно, кроме того, чтобы обратить внимание на полуфинальный матч чемпионата мира по который состоится у нас сегодня в Техасе на AT&T стадионе. И, конечно, мы прямо сейчас в рамках программы «Большой футбол» с вами узнаем все подробности предстоящей игры.
1: Чемпионат мира по футболу продолжается, и прямо сейчас, если проводить параллели с кулинарией, а в общем-то почему бы и нет, самое лучшее и самое вкусное полуфинал, и пока первый. Привет, друзья, меня зовут Сергей Жирихин, и в ближайшие полтора, ну а там как пойдет часа, будем говорить об игре Франция-Испания. До начала встречи остается совсем немного времени, и это игра двух лучших сборных турнира по версии очень многих футбольных изданий. Обе команды подходят с идеальной серией из побед, 0 в графе поражения на групповом этапе, ну и, само собой, в плей-офф тоже. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в матчах на вылет поочередно положили на лопатки Австрию, Португалию и Бельгию. Тут, если и искать к чему придраться, некоторые шероховатости возникли у испанцев именно в игре с бельгийцами, общий возраст которых перевалил примерно за 1000 лет. Лукаку и компания дали бой. И на текущий момент, кстати, остаются единственной сборной, сумевшей огорчить голкипера испанцев Симона. Та встреча едва не уехала в дополнительное время при счете 1-1. Однако стараниями Микеля Мерины все для испанцев закончилось благополучно. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол.
3: Эти последние минуты любимые такие для испанцев, чтобы не уходить в дополнительное время. Педри, Кубарси, а что если бабахнуть? Пау! Пау, Кубарси! 2-1! Пау, пау, пау, пау, пау, пау! Выстрел! Пау, Кубарси! И Сэм Ламенс отбил перед собой.
1: Французы, в свою очередь, тоже не менее пау-пау-пау-пау, монументальные и непобедимые, играя в плей-офф с командами Швеции, Парагвая и Марокко, подопечные Дидье Дешама продемонстрировали все возможные варианты достижения цели. Игра от себя, от соперников, прессинг, в атаку, как карта ляжет, все могут, все умеют. И тут, конечно, на первый план выходят два стиля, две философии. Франция любит быстрые контратаки и рывки, Испания – тотальный контроль и аккуратные передачи. Главный вопрос вечера – сможет ли «Красная фурия» удержать мяч, или французы таки ловко подловят испанцев на потери, те даже не поймут, как оказались в роли догоняющих. Совсем скоро мы получим ответы на эти вопросы. Ну а пока все внимание в Арлингтон, штат Техас. Подробности расскажем в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО, управляющая компания НКС. Коэффициент Винлайн на победу Франции 2,6. Коэффициент Винлайн на победу Испании 3,15. Коэффициент Винлайн на ничью 3,05.
2: Большой футбол.
4: Спонсор трансляции ООО, управляющая компания НКС.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация о несовершенных на риске игр пари акции. Но фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. В сроках вместе. Порядки розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. С 4 мая 2026. 31 декабря 2027 года. 18+.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на 2 часа, после чего последует 6-часовой перерыв. Власти работают над восстановлением стабильного энергоснабжения и просят жителей временно сократить потребление, в том числе по возможности не пользоваться мощными электроприборами. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
3: Про налоги.
2: Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля. До этого планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа.
3: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. В этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляет ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или же сервис бронирования. Около четверти покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Подробнее о том, что дает такая страховка, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
4: Важно понимать, что во многих случаях это страхует риски, связанные с закрытием воздушного пространства, технической неисправностью самолетов, ну и просто метеорологическими условиями. Важно, наверное, сказать, что в большинстве случаев выплата происходит довольно оперативно, и для этого пассажиру достаточно просто заполнить электронную форму и указать реквизиты, по которым он сможет получить. При всем при этом нельзя сказать, что данная форма полностью компенсирует потери, потому что надо понимать, что если ваш отдых откладывается и вы теряете сутки или более, то, конечно, эта сумма не покрывает. Как правило, эта компенсация довольно стандартная у разных компаний по-разному. Может варьироваться от процентной стоимости билета или фиксированной суммы. Но при этом, как говорится, в любом случае стоимость его приобретения такого полиса в разы ниже, чем фактическая выплата.
2: Эксперт также отметил, что сейчас страховые компании ведут работу над продуктом, который покроет риски потери одной ночи отдыха.
3: Про мошенников.
2: Аферисты все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут просить заранее оплатить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах, а также избегать сомнительных переводов. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей и 49 копеек. Официальный курс европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: хочется пошутить, что если мальчик поплыл, то это же замечательно. Открылся талант к плаванию, друзья. Ну а мы, как говорят преподаватели, в материале не плаваем. Мы в нем просто настоящие доку, особенно в материале музыкальном. Потому что он у нас самый лучший, самый качественный и специально для хорошего вечера. Привет, друзья, это первое автомобильное движение. Только вперед, отличная музыка, замечательное настроение. Зовут меня Олег Пивунов, с вами вечером. В прямом эфире, на каких бы дорогах вы там ни находились, друзья, помните, все будет хорошо. Это любимое авторадио. Привет.
1: Я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

Вспомнился мне, собственно, один фильм хороший про гедониста, который оказался слегка грустным человеком. Помните, там такая фраза была? От себя ты, может быть, и убежишь, а вот от органов вряд ли. Друзья, нам бежать с вами некуда, мы неторопливо этот вечер проводим в правильном ритме вместе с отличной музыкой на Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет и добрый вечер.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Друзья, если вы не успели доехать, долететь или добежать до экранов телевизоров для того, чтобы увидеть полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, не отчаивайтесь, бежать никуда не надо. Прямо сейчас в прямом эфире авторадио программа «Большой футбол». Расскажем все. Одну секунду.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: И еще раз всем большой привет, дорогие друзья. Сергей Жирихин у микрофона. И перерыв в матче Франция-Испания. Первый тайм прошел под девизом «И на старуху бывает», ну, сами знаете что. В роли старухи сборной Франции, и беда на их трехцветные головы прилетела от Мигеля Ойарсабаля на 22-й минуте. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
3: А дальше Майкл Меняну. И Микелю Ойарсабалю предстоит кое-что выяснить глаз на глаз. Кстати, оба глаза друг от друга отводят. Глаза друг другу не смотрят. Оба смотрят на мяч. Где же он окажется через несколько секунд? Ойарсабаль, Меньян. Удар и мяч в сетке ворот. Сборная Испании выходит вперед.
2: И, как вы понимаете, дорогие друзья, это был пенальти. Правомерность назначения 11-метрового никаких вопросов не вызывала. Люка Дин как анти-Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля». Он, конечно, не виноват, но он виноват. Французский защитник, контролируя мяч, не заметил выскакивающего из-за спины Ламина Ямаля и от всей широты своей французской души врезал тому по ногам. Искра, буря, безумие, французы 0, испанцы 1. Вообще, у сборной Франции на протяжении всего матча ощущалась изрядная нервозность в действиях, а свой первый, даже не в створ, в сторону ворот удар они нанесли только на 36-й минуте. Под конец тайма французы исполнили некое подобие навала, однако ближе к забитому мячу были скорее испанцы. Под прессингом двух соперников от ноги Байоне сделал передачу Меньян, Алекс тут же отдал Родри, дальше Ямаль, красиво обыгравшись Ольма, справа от лицевой простреливал на набегавшего Руиса, но Фабиану не позволил замкнуть Юпамекано. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: А вот пробить вот так и потерять, пускай мяч, но за линией чужих ворот, это менее опасно. Майк Меньян, дрогнула нога, Байена перехватывает, Родри. И дальше в одно касание сыграли. Ямаль, передача, Руис. Это мог бы получиться чистый испанский красивый гол. Стеночки, движение, хитрость, мягкие передачи в недодачу. И все начинается с того, что Майк Меньян отдает мяч чужим.
2: Не претендуя на лавры футбольного суперэксперта, предположу, что второй тайм в этом матче будет куда интересней и событийней первого. Ждем и расскажем обо всем в прямом эфире Авторадио. Информация представлена партнером трансляции ООО, управляющая компания НКС, коэффициент Винлайн на победу Франции 4.51, коэффициент Винлайн на победу Испании 1.87, коэффициент Винлайн на ничью 3.37.
1: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация о несовершенных игр по реакции. Ноль фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в этом событии. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 декабря 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
4: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что, буквально влетаем уже вместе с Авторадио, друзья, в новый день. Ну и в отличный вечер тоже. И полет, я вам скажу, проходит нормально. Прекрасно даже. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет. С первым автомобильным, естественно, только вперед, где бы вы ни находились, в каком городе или месте, мы всегда рядом с вами. Ну а если в пути, счастливой вам дороги.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

И снова тема полетов в эфире любимого Авторадио. Друзья, привет всем, кто уже улетел к теплым берегам, ну или дожидается своего рейса. Хочется вам пожелать, чтобы все прошло без задержек и без турбулентности. Ну а через какое-то время явитесь такие, знаете, шоколадные, отдохнувшие. На зависть нам, тем, кто еще не познал летнего отпуска. Но ничего, мы его обязательно дождемся и дождемся вместе с хорошей музыкой на Авторадио. А после обязательно тоже, как говорится, ляжем на крыло и отправимся туда, где нам будет очень-очень хорошо. Надеюсь, что в прямом эфире первого автомобильного вам тоже прекрасно. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет и добрый вечер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Итак, дорогие друзья, стал известен первый финалист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Испании. В завершившемся матче подопечные Луиса Дель Фуэнте достаточно уверенно обыграли сборную Франции, забив по голу в каждом из таймов. Да, после пропущенного в первом тайме французы пытались что-то исправить, ну, так скажем, по горячим следам. Однако в вторые 45 минут подопечные Дешама начали так, будто счет, ну, как минимум равный. Испанцы не преминули этим воспользоваться. И Поро сообразил нехитрую стеночку с Ольма, по правому краю ворвался в штрафную и ударом под ближнюю стойку переиграл Миньяна. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Видно, что Ямаль не готов играть. Ольму одно касание. Поро! Поро забивает второй мяч. Испания впереди двукратно. Даня Ольмо, даже упав в штрафной площади, умудрился сделать голевую. И Педро Порро внезапно для французов заскочил через правый, как сейчас можно говорить, полуфланг, штрафную площадь на второй гол.
1: Лидеры сборной Франции провели без преувеличения свой худший матч на турнире. Соперник ли тому причина или сами трехцветные были в расфокусе? Оставим это аналитикам, но факт есть факт. Кириан Мбаппе нанес свой первый удар лишь на 65-й минуте. На правом полуфланге он получил передачу, низом бил в дальний угол. Мяч по пути зацепил ногу Кукурели и пролетел рядом со створом. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: То ли это Испания французскую атаку сегодня нейтрализует. Французы сами перегорев. Вот, не до конца еще. Еще тлею. Это Кильян Мбаппе. Не было совсем ударов у него, и тут пошли. Кстати, Кукурели мяч зацепил.
1: Термин «тлеют» подходит как нельзя больше, но для главного тренера Франции Дидье Дешама этот матч стал предпоследним у руля команды, которой он руководит уже 14 лет. Два финала чемпионата мира, одно золото мундиаля. Это была славная охота месье Дешам. Впрочем, матч за третье место тоже ведь никто не отменял, и там вполне можно дать мажорный аккорд. Но, конечно же, для Мбаппе и компании это будет не более чем утешение. Ну, а нам остается ждать завтрашний матч Англия-Аргентина. Встречаемся в 22:00. Сергей Жирихин, Авторадио. Большой футбол.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о несовместимых на риске игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках миссии, партии, розыгрыши, получения призов и выигрыши, Винлайн.ру, розыгрыш призов, призов и сомнения, сроки акции, 4 мая 2026, 31 декабря 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на

0: них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Хит всех выпускных отгремел в эфире Авторадио. Вспомнили школьные годы и вновь вернулись в реальность. Взрослую жизнь, полную радости и планов встреч и достижений мы живем вместе. Добрались уже до середины лета 2026. Впереди у нас еще половина. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного дня.
2: Я тебя...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Узнала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Вот тут, конечно, дилемма. Мой внутренний ребенок просит каникул, а внешний взрослый понимает, что ипотека сама себя не оплатит. Так и живем. Надеюсь, что у вас так же. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Авторадио. И вместе мы летим навстречу мечтам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Вот за что люблю лето, так за то, что можно найти праздник в каждом дне. В прозрачном рассвете, работающем кондиционере, в автопутешествии с любимыми, в крепком кофе с утра пораньше. Вот побольше нам таких моментов. А музыка, конечно же, с авторадио. Делайте громче, ловите привет Олесе Соболеву у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.